0: На русском радио Илья Крылов.
1: Это музыка для вас, это музыка про вас. Ваши сердца и ваши ноги, конечно же, получают музыку. Так что слушайте, танцуйте и за песни любимых артистов голосуйте. Если считаете, что эта композиция Дмитрия Колдуна достойна того, чтобы попасть в золотой граммофон русского радио, поддерживайте песню своими голосами на сайте rusradio.ru. И, возможно, уже в эту пятницу данная песня там окажется, как и все остальные композиции, на своих конкретных местах по результатам голосования недели. Ну, а пока время у нас есть, немного времени, но все-таки оно есть. Скорее поддерживаем звезд. Меня зовут Илья Крылов. Всех приветствую и на несколько минут включаю молчание, чтобы потом о чем-то хорошем вам опять рассказать.

песен на русском я, Крылов Илья, вам уже приготовил, друзья. Будет с нами Стас Пьеха, попутчица Слава. Нам всегда со Славой по пути. Покопаемся в своих воспоминаниях мы вместе с Джонни. И группа «Градусы» прямо сейчас поможет каждому из нас понять, кто ты. Давайте разбираться.

0: как ты мне.
1: Сначала малыши в животе у мамы, слушают ее смех, музыку, которую она в доме включила, заряжаются прекрасными эмоциями. А потом, когда дети появляются на свет, уже мы слушаем их голоса, как они искренне смеются или, наоборот, плачут, огорчаются. Но это так умильно все. И умильнее этого просто не найти ничего в жизни. Всем мамам и всем детям большой привет из студии Русского радио, от меня Ильи Крылова. Пусть обязательно все у вас будет хорошо. И самое главное, здоровье всем вам, мамы и детки.
2: Русское радио представляет.
3: Дружка моя, я по тебе скучаю.
2: В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх».
3: Стоят девчонки, юбки по коленам.
2: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
4: Мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось.
2: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. На этой неделе.

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. «Золотой граммофон» на Русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатое с Довлатовой» на Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

А потом не возвращаются. Часто так бывает, что уже забыли мы про них. Они вот тебе, пожалуйста, в новом варианте звучания. И такое прекрасное второе дыхание получается у старых добрых песен. Следующая, например, была написана еще в прошлом веке, в конце 60-х. И практически поставила точку эпохи романтиков, шестидесятников, когда с пластинок доносился голос легенды эстрады того времени Валерия Ободзинского. Сейчас у нас будет более современная версия в исполнении группы «Премьер-министр», но все та же любимая и, конечно же, узнаваемая по первым нотам восточная песня только на русском радио. Встречайте, вспоминайте, наслаждайтесь.

0: В жизни Славы нет места одиночеству. Певицу поддерживает ее самая близкая, верная и любимая подруга. Это ее дочь Александра. И на светские мероприятия она ходит вместе с мамой, и отдыхает с ней, помогает Славе работать и оказывает абсолютно любую поддержку во всех ее жизненных ситуациях. Дорогого стоят такие отношения между родителями и их детьми.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Параллель можно смело запускать собственный бренд мармелада под названием «Джага Джага». Кругом голова, взгрустнулась, ты пачку такого мармелада открываешь, мармеладку на язык и весело тебе, хорошо, беззаботно. Еще и в момент распечатывания упаковки песня эта у тебя звучит. Как вам бизнес-идея? Катя, если слышишь, бери бесплатно, процентов не надо. Ну а следующей певице можно бар открывать, и неоном на входе будут гореть крупные буквы «Повело». На русском о Насте. Ну а за эфирным пультом я, Крылов Илья. Всем пламенный.

0: если елка добро дает, включаем и впускаем еще больше музыки. После ее прекрасной песни потанцуем скоро на русском радио вместе с группой «Иванушки». Послушаем очень красивую песню Маши Вебер. Называется композиция «Гори». Ну а до этого разгорится суперхит «Ты не верь слезам» в исполнении Шуры. Последуем, конечно же, его совету. Никаких слез в этот четверг, а только хорошее настроение в 5:20 по Москве на майском русском.
1: Русское радио в твоем мобильном.

0: И главное, чтобы мы куда-то успели слетать, и планы наши в самый последний момент не переигрались. А как задумали, так и получилось. Билет на самолет, занимаем самое удобное местечко, ремни пристегнули и летим туда, куда душа просит. Но у нас на русском тоже с вами полет, музыкальный, и он продолжается.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио. Реклама на русском. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Говорят, что я зануда. Давайте сначала определимся с терминологией. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио» Иваново зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушать?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Ты ждешь ли завета от друга привета? Вот вам и привет, рускородины, дорогие Лизы. И песня от Андрея Губина. Представляете, вот какая-то Елизавета сейчас включила русское радио, а тут песня.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
6: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
7: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
8: Да, а в чем дело?
7: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
9: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
11: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
2: Русские перцы! Я просто понимаю. Люблю хинкали.
1: Хинкали любишь?
2: Обожаю.
1: А ты вот эту, извини меня за выражение,
2: нет,
1: попку
2: нет,
1: оставляешь? Или оставляешь?
3: Ну что, попка — это самое вкусное.
2: Да какой?
1: Попка —
2: это у тебя такая попка,
1: вот,
2: знаешь,
1: если сейчас, ребята, кто-то
2: есть,
1: подключился на русское радио и на фразе «попка — это самое вкусное», вы меня простите, нас засудят, я вам честно говорю.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо

дышит полной грудью и живет полноценной творческой жизнью NU, он же Юрий Николаенко. И кино в его жизни есть, и театр, и, конечно же, музыка, песни, которые мы знаем, любим и подпеваем. А на днях еще NU и день рождения отметил, по его собственному признанию. Главным подарком для него остается поддержка поклонников, когда они слушают его песни и поют их вместе с ним на концертах. Ну и давайте мы дальше не ждать. Мари Крамбрери прямо сейчас подпевать. Доброе утро и отличного дня на Русском радио.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Русском.
2: Что слушает страна?

0: Реклама на русском.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: всем параметрам.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Женщине достаточно одного взгляда на мужчину, чтобы понять, что он ее будущая большая ошибка. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

кому-то невыносимо просыпаться, все мы люди живые, конечно, хочется поспать, конечно же, хочется не спешить, но если надо успеть к 8, 9, 10 на работу, хочешь не хочешь, а вставать уже нужно. Помогут вам проснуться русские перцы, а я с вами прощаюсь, до новых встреч. Илья Крылов, Русское радио, пока.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление выше нормы 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901 500

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро! Русские перцы!
3: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там и...
4: Да, прикинь, как штырит потом.
3: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й! Ух ты! О, ничего себе! За три сосульки! До полного, пожалуйста! Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
5: Подожди, нет, большие — это сосули.
3: Сосули.
5: Потому что сосулька — это маленькая, уменьшительная,
3: сосули — это животное или косули.
4: Косуля.
3: Вот. Бежит косуля!
4: За сосулей.
3: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил несколько важных законов. В частности, участникам спецоперации спишут просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей, если контракт с Минобороны подписан с 1 мая. Кроме этого, сотрудники ГИБДД будут оформлять меньше документов при выявлении пьяных водителей. Лимит сверхурочных работ повысится в два раза, до 240 часов в год. А еще сенаторы поддержали закон о привлечении армии к защите россиян, арестованных за рубежом по решению иностранных судов без участия России. Правительству предложили ввести маркировку детского и лечебного питания. Газета «Коммерсант» узнала, что Ассоциация диетологов направила такое обращение первому вице-премьеру Денису Мантурову. Предполагается, что это коснется питания для маленьких детей, ослабленных пациентов и беременных женщин. Сейчас проследить путь таких поставок сложно, а контролирующие органы нередко выявляют в этой продукции содержание токсинов и запрещенных красителей, а также переизбыток витаминов. Роспотребнадзор назвал опасные виды клещей, которые обитают в России. Это лесной, таежный и собачий клещи. Они представляют наибольшие эпидемиологические риски для людей. В южных регионах встречаются клещи хиалома, которые могут переносить вирус лихорадки Крым-Конго. Ранее сообщалось, что с начала сезона к врачам с укусами клещей обратились почти 85 тысяч россиян. Астон Вилла впервые за 44 года завоевала еврокубковый трофей. В финале Лиги Европы английский футбольный клуб обыграл Фрайбург со счетом 3-0. Астон Виллу возглавляет Унай Эмери, это бывший тренер московского «Спартака». Победа в Лиге Европы стала для него пятой в карьере и побила его собственный рекорд. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Часа о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, рады нулики вы наши! Давайте просыпайтесь, потягушечки сделали! Эть, хорошо! 7 часов 2 минуточки, уже 7 часов 3 минуточки, скоро будет 4, потом 5, и понеслось! Здесь главное на главном, здесь русские перцы для вашего хорошего настроения! Это Дима Морозов, это Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут! Привет, люди!
1: Доброе утро!
2: Ребята, я предлагаю сегодня мериться загаром московским!
1: Ой, ну у меня нет его еще пока.
2: А что, ты не выходила вчера на солнышко?
1: Мне нечем мериться.
2: Ну, сегодня будет возможность, сегодня тоже будет жарко, сегодня тоже будет по-летнему. И не только потому, что сегодня погода такая классная.
0: А что такое?
2: А у нас, во-первых, будет жара в эфире.
1: Да.
2: Всем известный кое-кто сегодня
1: наконец-то
2: придет.
1: Наконец-то гость.
2: Загорелый.
1: Загорелый?
2: Только что из отпуска практически.
0: Загорелый, загорелая,
2: загорелое. Лые еще.
0: Лые.
1: Ну, разберемся попозже.
2: Да, мы сами не знаем, кто к нам придет, всем известный кое-кто. А еще у нас будет, естественно, перченый гороскоп.
0: Ой, денежки, денежки, денежки, игра против правил.
1: Хотите, я удивлю вас?
0: Давай.

0: Русском радио.
1: Не знаю, Антох, как ты отнесешься к этой новости? Мне кажется, что как-то не очень.
2: Так.
1: Вот для тех, кто долго выбирает блюда в ресторане, наконец нашли технологическое решение.
3: Ребят, нам просто дорого. Мы просто смотрим, что мы можем позволить
2: себе. Подожди, представь, что мы накопили.
3: А, накопи, хорошо.
1: Я, кстати, часто ем просто глазами.
3: Это хороший, кстати, орган для приема пищи. Экономный, самое главное.
1: Да. В общем, в Китае открылись рестораны, где перед заказом искусственный интеллект сканирует лицо и язык посетителя, анализирует состояние организма и предлагает блюдо, которое подходит именно ему. А готовят все это роботы. Причем уже не просто о скорости обслуживания идет речь, а о новой логике питания, когда выбор еды становится частью заботы о здоровье. Показал язык, он тебя отсканировал.
3: Брокколи.
1: Да, пожалуйста.
2: Погоди, это там можно. У нас вот в ресторанах это же невозможно. Ты пришел, а показал язык. Тебе сказал, что ты дразнишь? Я пошел вон отсюда. Все, это нормально?
3: А потом, бро.
0: Реклама на русском.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57 42 42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
11: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
12: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
13: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
14: Сложно.
13: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
15: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале «Dorso Club». Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. «Dorso Club». Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
16: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
4: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
3: Русское радио. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.
5: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
3: В среду в 11:30.
6: Слушаем и отдыхаем.
3: Русские каникулы с Петром Кузнецовым.
6: На русском радио.

0: чашечка кофе, бутербродик с докторской колбаской и гороскоп перчен. Это лучшая комбо для вашего утра. Итак, овны, сегодня лучше сначала слушать, а уже потом действовать.
1: Коллеги тельцы, спокойствие поможет вам быстро решить чужую проблему.
2: Уважаемые близнецы, внезапная идея может принести отличные результаты.
0: Раки, неожиданная встреча напомнит о чем-то важном.
1: Львы, им день принесет шанс показать себя с лучшей стороны.
2: Дева, не бойтесь менять привычный порядок, а перемены окажутся полезными.
0: Весы, кто-то пытается втянуть вас в спор. Не тратьте силы зря.
1: Скорпионы, ваша уверенность сегодня особенно впечатляет окружающих.
2: Стрелец, пора сделать то, на что вы давно не решались.
0: Козероги, сегодня хороший день для наведения порядка и завершения дел.
1: Водолеи, вас ждет приятное совпадение, которое поднимет настроение.
2: Рыбки, дорогие, вам завершаем сегодня. Даже мелкая победа подарит ощущение большого успеха.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: хорошо. Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробные информация на сайте a7.ru.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
12: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
11: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
12: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте АЗС.Татнефть.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Вот думаю, чтобы такое взять на море. Ну, чтобы я вышла на пляж и все ахнули. А, придумала. Коньки. Рекламная служба русского радио 579-779.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Русском радио.
1: Итак, Антон, пожалуйста, прислони свою радушку глаза к специальному устройству.
2: Не, опять ты что-нибудь это самое сейчас сканируешь?
1: Это не больно.
3: Ткнет тебе в глаз.
1: Это не нет, это не больно, это безопасно.
2: Вилкой в глаз?
1: Нет, нет, нет, ни в коем случае. Я просто хочу рассказать вам о специальном устройстве. Я просто хотел просканировать тебя и проверить,
2: так,
1: мои опасения подтвердятся или нет.
2: На что проверить?
1: Специальное устройство на все инфекции.
3: Ой.
1: Давненько ты не ходил.
2: Куда? Налево?
1: Да ладно, шутка, конечно. Не, на самом деле, специальное устройство для диагностики выгорания по взгляду разработали наши российские ученые.
2: А зачем тебе радужка глаза? Можно же по потухшему взгляду выйти.
1: Вот. Техника записывает движение глаза в режиме замедленной съемки.
2: Так.
1: Алгоритм анализирует твои движения и передает специалистам. А значит, этот аппарат, по мнению создателей, фиксирует степень выраженности утомления, прогнозирует предел,
2: угу,
1: за которым человек окончательно ломается. Но мне кажется, что нет предела утомлению.
2: Нет.
3: Вам не кажется, есть. Мне кажется, зашкалит предмет, просто задымится.
1: Если мы устанем, мы можем даже лежа вести эфир.
3: Может.
2: Конечно. Конечно. Я, кстати, я предлагал, это вы почему-то отказались.
3: Мы никогда не отказывались.
1: Тем более, что если у нас устанет один из трех, например, два у нас еще остались в запасе.
3: И так будем чередоваться.
2: Глаза? А, люди! Хорошо.
3: Антош, по-моему, выгорел, нет?
2: Кто, я? Я, да.
1: Да?
2: Да.
1: Да нет! Я чувствую, пахнет жареным.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ой, сегодня какая-то прям машина интересная подъехала к нашему офису.
2: Какая? Как «Назад в будущее» такая.
3: Такая просторная. Ну, сразу видно.
2: Это человек, автобус.
3: Человек.
2: Это электробус.
3: А, вон на нем написано, это электробус. А, все теперь понятно.
2: Ну, таких, как мы, которые не могут понять, что это лимузин или...
3: Это лимузин. На самом деле, я вчера сделал рассылку. Нескольким всем известным кое-кому. Да. Не знаю, кто из них согласился приехать сегодня. Но вот я вижу, что кто-то все-таки забрал эту волшебную белую простыню, которую нужно прикрыться.
2: Рандомненько, да?
1: Да, мы сами не знаем, кто там.
3: Не знаю.
2: А погоди, в смысле, взял белую простыню, чтобы прикрыться. Это что, ты рассылку по баням делал? Что случилось?
1: Ну, может быть, его эта повестка нашла как бы в бане.
3: Повестка?
2: Повестка в бане?
1: Ну, прийти к нам.
3: Не, ну на самом деле это был список из 1000 имен. Вот кто из них придет? Все мои любимые исполнители, исполнительницы и группы. Всем разослал.
2: 1000?
3: Да.
2: Так там же русских только 10.
3: Нет, Антон, я нашел. Я нашел всех.
2: Всю тысячу.
1: Тогда точно повестки рассылал.
3: Да, от меня никто не скроется, да. Ну, поэтому, ребят, пожалуйста, поучаствуйте в нашей игрушке «Всем известный кое-кто». Выиграйте колонку от русского радио.
1: Звоните нам, пожалуйста, 8495-995-105-7, чтобы ему там не было душно, этому «Всем известно кое-кому» в белой простыне, да?
2: Удачи!

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 12+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Хорошо ли я просыпаюсь по утрам? По утрам хорошо просыпается только сахар мимо чашки. Рекламная служба русского радио. 579-7799.

0: Интересный кое-кто.
1: Вот, все, остановился. Да, длинный, давай. Красивый, черный лимузин.
2: Так, и оттуда кто-то вышел.
1: Да, дверь открывается.
2: И накрытый шелковой серебристой какой-то тканью.
1: Боже что мой, ну, подарок, походу, так, подарок.
2: Кто да, будет срывать покровы?
1: Наташка, Наташенька, Натулечка из города Смоленск сейчас будет отгадывать по трем подсказочкам.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Доброе утро.
4: Привет, персики.
3: Ой, какая вы громкая, звонкая. Вы на громкой связи еще, нет?
4: Да, потому что у меня там сзади дети, и они тоже очень рады, что мы дозвонились.
3: Ой,
4: мы едем нормально.
2: А вот сейчас дети вам... Отлично. Дети вам будут сейчас помогать угадывать всем известного кое-кого.
1: А по-другому да. И никак. Но подарок потом придется делить.
3: Ну и хорошо, колонка поделится на всех.
2: Все будут слушать.
3: А как зовут деток?
4: Дарина и Матвей.
1: Дарина и Матвей.
3: Привет, ребята.
2: Ну вот давайте три подсказки поделим. Между вами, Наташа, Дариной и Матвеем. Так, подсказка номер один для вас, Наташ. Слушайте внимательно. 100% ночной хулиган и, конечно же, сердцеед, который всегда ждет тебя на берегу неба.
3: Подсказка номер два. Вместе с подельниками, фигуристом и скрипачом привез в Россию международный конкурс. Да, раньше это еще был конкурс. 20 лет прошло, а мир-то помнит.
1: Подсказка номер три. В своем недавнем шоу назвал себя на афишах целой планетой. А что, скромненько. С возрастом начал ностальгировать про белые розы, седые морозы.
3: Угу. Наташа.
2: Так,
1: Наташа.
4: Ну что, отвечай. Дима Билан.
3: Дима Билан?
2: Так, это кто отвечает?
1: Это
2: капитан
1: кто?
2: Команды?
1: Это Дарина или кто?
4: Или кто? Да, или это Дарина отвечает.
2: Итак, Дарина, ну что, у вас будет у первой возможность подключить колонку и поставить там свою любимую песню.
3: Поздравляем, ребятки!
1: Значит, Дарина Матвей и, самое главное, мать Наташа. А вы большие молодцы.
3: Да?
4: Скажите, а можно я поздравлю с днем рождения? Ей вчера было 10 лет, и у нее круглая дата. Это будет ей подарок.
1: Нормально. Так а что, почему вы-то? Давайте мы.
3: И
1: давайте.
3: Мы поздравляем. Давайте.
2: Дарина, с днем рождения.
3: Будь счастлива.
1: Будь самой классной принцессой на свете.
2: Поскорее, чтобы каникулы наступили конкретно для вас.
3: Да, и чтобы одни пятерки были.
1: Не едьте в школу, разворачивайтесь мороженое.
3: Разрешаем.
2: Хорошего дня, пока.
3: Пока.
0: Всем известный кое-кто на русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление выше нормы 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в Буржуй Антикор на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
6: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Русское радио Иваново и парк Степанова приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
9: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна? Русское радио.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском.

0: радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум, смогут продлить единое пособие. Законопроект об этом направлен на рассмотрение в Ивановскую областную думу. Изменения внесут ретроспективно с 1 января. Все решения об отказе в продлении выплаты, вынесенные в этом году, отделение соцфонда пересмотрит автоматически. В Ивановской области поддержку продлят для 200 семей, чей средний доход выше регионального прожиточного минимума не больше, чем на 10%. Они будут получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием. Питанием ребенка еще год. Малый и средний бизнес обеспечивает более трети валового регионального продукта Ивановской области. Это первое место в ЦФО и третье в России. Как сообщает правительство, поддерживают развитие компаний региональные льготы. В частности, коммерсанты могут использовать пониженную ставку по ОСН. Эту меру продлили до 2028 года. Также недавно ввели режим авто-ОСН. Инструменты помощи малому и среднему бизнесу обсудят на Дне предпринимателей. Он состоится сегодня в областном центре. Внимание автомобилистов! С 19 мая в Иванове на перекрестке проспекта Ленина и улицы Академика Майцева действуют новые ограничения. Для транспорта, движущегося по проспекту, запрещен левый поворот на Мальцево. Водителям необходимо доехать до дома номер 114 по Ленина, там развернуться и затем повернуть направо на Академика Мальцева. Для транспорта, выезжающего с этой улицы, запрещен поворот направо на проспект Ленина и движение прямо. На перекрестке установлен предупреждающий дорожный знак. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: И тут продолжается самое потрясающее, самое восхитительное, самое нереальное, самое лучшее на свете утреннее шоу.
2: По версии.
1: Русские перцы по версии русских перцев.
2: Это надо обязательно добавлять, Антон.
1: Да, хорошо.
2: Как в любое маркетинговое вранье.
1: Отлично.
2: Там надо добавлять слово по версии.
1: Дамы и господа, встречайте. Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Владимирович Юрьев. Туточки, здрасте.
2: Знаешь что, Антон, между прочим, пока были новости, пока ты выходил из студии, я Полинке сделал
1: предложение.
2: Нет, я ей сделал расслабляющий массажик.
3: Так расслабила.
1: Погоди, а получается, что если она выйдет, то и я могу рассчитывать на расслабляющий массаж? Не, не надо.
2: А, нет, ты нет.
1: Полинка. Потому что не время расслабляться. Не время расслабляться. Еще пару часов.
2: Я когда на нее смотрю, мне уже... Что ты там говоришь, я уже не воспринимаю информацию.
1: Да, в смысле, когда ты на нее смотришь, это хочется расслабить?
2: Потому что лето, ты видишь, в чем она... А в чем?
3: А в чем ты?
2: Она очень красивая.
3: Я сегодня ни в чем, потому что лето.
1: Да, ты какая? Не, ну выглядишь ты потрясающе.
3: Ой, ну, ребят, ну, спасибо, конечно.
1: Не за что.
3: Вы тоже выглядите просто великолепно.
2: Ой, спасибо.
3: Ой, кстати, вот спасибо, спасибо. И я знаете, что вспомнила? Что у нас в институте был одногруппник с фамилией Спасибо. Вот звали его Миша, и всегда я помню, что когда его перечисляли там фамилию, так, Миша, спасибо. И он всегда вставал, говорил, пожалуйста. Такая фамилия, конечно, классного человека. Я всегда ему втайне немножко завидовала. Мне кажется, это очень круто, когда у тебя фамилия Спасибо.
1: А работал бы он в шоу-бизнесе, у него фамилия была Спасибо!
2: Да, а у меня, кстати, была знакомая в учебном заведении, где я работал, ее звали, у нее была фамилия Отлично.
1: Отлично.
2: Да, вот им бы хорошо было бы вместе Спасибо и Отлично.
3: Еще, пожалуйста, надо найти.
1: А как к ней через запятую? Как дела? Отлично.
2: Представляешь, встречаются три человека. Людмила, добрый вечер.

0: слушатели, почему бы нет?
1: Может,
0: напишите.
1: Доктор у вас какой-то был смешной.
0: Да, доктор по фамилии.
1: Смешной.
0: Да, ребят, в социальные сети залезаем, смотрим, там пост, там наша фотка. Красивые, под ней прям написать надо.
2: Можете в личное сообщение также отправить 8 916 003 105 7.
1: Можно даже смс.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну что, мы открыли ящик Пандоры?
2: Да. Это точно.
1: С паспортами смешных людей.
2: Мария написала, когда-то давно я работала в бюро пропусков завода, и к нам приезжал водитель.
3: Реклама на русском.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
11: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
12: А что еще?
11: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
12: Выгодно.
11: Да, но предложение ограничено.
12: Бегу звонить.
11: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
13: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черного и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Тейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. Союз Металл 93 90 40.
14: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
15: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
16: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
17: Да, а в чем дело?
16: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
18: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». И полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Перекличка продолжается.
1: Ой, да такие смешные сообщения. Спасибо вам огромное. Вот Татьяна написала, что знала человека с фамилией Прыщ. Все ничего, но мужчина, который носил и носит такую фамилию, работает врачом-дерматологом. Воронеж, привет.
2: Говорящая фамилия.
3: Это призвание.
2: Да.
3: Это
2: да.
3: Призвание. Вот. Ну, сейчас начнется. Есть девушка с фамилией Рулька, которая диетологом работает. Давайте вот без этого.
2: Не, слушай, ну звучит доктор Прыщ.
3: Доктор Прыщ.
2: Я к Прыщу записан на три.
1: Да, да, да.
2: А вот у Танечки коллега был. Эх, Рак Рачок. Думала, прикалывается, когда услышала. Оказывается, реально фамилия такая. Рак Рачок.
1: Рак Рачок.
3: Да. Через тире?
2: Да. Я тебе говорю, песня. Эх, Рак Рачок.
3: Вот такая фамилия.
1: А вот Лена нам, знаете, я немного хочу еще прочитать сообщение, очень много. Значит, нам в институте преподаватель психологии рассказывал, что над фамилиями людей смеяться нельзя. Но однажды он сам не сдержался, открыл зачетку нашей одногруппницы, а ее, значит, имя и фамилия Любовь Подзаборная.
3: Ну... Ну, может быть...
2: Родители были с юмором.
3: Родители были с юмором. Ну, почему? Ну, возвращался человек.
2: Подзаборная любовь. Подзаборная.
3: Да.
4: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
8: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
9: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5 с его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
10: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: Как
0: не войдешь в метро, полно народу. Кто с работы, кто на работу. Когда работают, непонятно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Самая смешная фамилия, которую вы встречали, поделитесь своей историей. Очень много классных сообщений. Если нечего вам написать, зайдите, хотя бы почитайте.
2: Да, посмеетесь. Вот, например, Галочка нам написала, репетитор. Она знавала даму-психолога, которую зовут Любовь, а фамилия у нее Черная. Ну, слушайте, это прям какой-то турецкий сериал. У них есть тоже Черная Любовь называется.
3: Не, ну она не психологом должна быть. Она должна быть это эзотериком, практиком.
2: Да, вот Черная Любовь.
3: Черная. Где она? В черном офисе.
2: А вот у Оленьки максимально простая фамилия, урусская. Но когда она делает бронь билетов, по телефону возникают разные казусы. Один раз диспетчер переспрашивала 3 раза мою фамилию. В итоге не выдержала и на повышенном тоне говорит: «Я не спрашиваю вашу национальность. Фамилия ваша урусская».
1: Урусская. Класс. Юлечка написала нам. Она перешла в новую школу, и на уроке учитель говорит: «Мося к доске». Я подумала, что это кличка, какая хорошая школа. Оказалось, что такая была фамилия — Мося.
3: Не, ну было бы классно, если бы учитель же ходила.
1: Да.
3: Мося, Сизый, Колян, приветствую вас. Пухлый к доске, вот, а этот кучерявый мусор вынеси.
1: Ой, кстати, вот ты сейчас сказал про кучерявого. Здесь пришло сообщение от Натальи в группу ВК, что она много лет назад работала в банке, и первый раз ее оставили в приемной вместо секретаря президента банка. Секретарь ушла на обед, значит, звонит телефон, я беру трубку и спрашивают кучерявого. Я переспросила, кого? Мне повторили: кучерявого. Я говорю: ну, слушайте, нет у нас такого, не надо обзываться, и положила трубку. Ну, секретарь пришла, я ей рассказываю, что звонили, кучерявого спрашивали.
2: Кучерявого нет, есть только лысый.
1: Она говорит: ну, есть у нас такой начальник отдела инкассации, кучерявый Александр Михайлович. В общем, смеялась долго.
3: На самом деле, это достойно какого-то хорошего полнометражного фильма. А вот, и чтобы кучерявого сыграл Калагри.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: А теперь пришло время поиграть.
2: Раздать бабла.
1: Любим.
3: Да, у нас есть для вас 10 тысяч рублей.
2: Да, Дмитрий Баблищенко, Антон Деньговой и, конечно же,
1: Полина Банк.
2: Да, Полина Центробанк.
3: Полина Центробанк. Ну, в общем, давайте, товарищи победители, звоните нам. Вернее, нам нужен один победитель сейчас. 8495-995-105,7. Игра против правил.
2: Вперед!
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
10: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
13: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
14: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
16: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
1: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В детстве одежду покупали на вырост, теперь на похудение. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: Радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Вагон денег остановился прямо здесь, в студии Русского радио. Разгрузили.
2: Игрушечный.
1: Готовы отдать. Да, действительно. Кому? А, может быть, Ирине из города Санкт-Петербург. Ирочка, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ой, Ирина, а вы не в трамвае случайно работаете кондуктором?
4: Нет, диспетчером.
5: Ну, какой-то у вас за такой вот, нет, следующая остановка — Октябрьское поле.
1: Не, ну, слушай, а ты как говоришь утром?
6: Здравствуйте, уважаемые пассажиры.
2: Ирочка, ну, уйдите с громкой связи, чтобы мы вас хорошо слышали.
1: Она ушла вроде.
2: Да?
3: Главное, чтобы не на совсем.
4: А не на громкой.
2: А, ну, что-то там просто со связью. Самое главное просто, чтобы мы слышали ваши ответы неправильные на вопросы, которые будет вам задавать Антон Юрьев.
1: Я тут.
2: А кем вы, кстати, работаете?
4: Диспетчером.
2: А, ну вот и все.
1: Диспетчер, да.
2: То есть вы по рации нам позвонили. Все понятно. Я себя ощущаю просто каким-то водителем такси.
1: Ну почему ощущаешь?
4: Ну, в общем-то, угадали почти.
3: Ух ты! Димка проницательный
1: какой. Димка просто подрабатывает, ему заказы нужны на вечер.
2: Ирусь, ну, в общем, 20 секунд у вас будет на первый раунд, а там дальше уже разберемся. Отвечайте неправильно, но логично на вопросы, которые Антошка вам будет сейчас задавать. Готовы?
4: Готовы.
3: Ирочка, вперед. Болеем за вас всей душой.
2: Кричите громче.
1: Какой цвет получается при смешивании красного и белого?
4: Зеленый.
1: Любимое варенье Карлсона?
4: Икра кабачковая.
1: Что используют для написания текстов на компьютере?
4: Ручку.
1: Традиционный русский суп из рыбы.
3: Не успели задать четвертый вопрос.
2: К сожалению, четвертый вопрос не поддался вам, время вышло, но 3000 рублей вы получаете.
1: Да. Я, на самом деле, другой вот этот, какой цвет получается при смешивании красного и белого? Синий. Ну ладно, хорошо. Не тот ответ, так
3: не. А мне понравилось любимое варенье Карлсона.
2: Кабачковая икра.
1: А я обожаю, а почему нет?
3: А кто не любит?
2: Сейчас, тем более, начнется сезон.
1: Потому что варенье много нельзя, пропеллер слипнется.
2: Ну, кстати, кабачковое варенье тоже есть.
1: Ой, фу, не надо вот это вот. Не начинай, я прошу тебя. Что?
3: Мы такое не любим.
2: Варенье с физалиса.
3: Ирочка, вы вообще, ваши эмоции мы хотим услышать.
1: Ируся!
4: Я очень рада. Я, в общем-то, второй раз до вас дозваниваюсь.
1: Ничего себе! Ирка просто уже как инкассатор. Знаешь, раз в определенное время заезжает, вывозит денег, нормально, молодец.
5: Ира, следующая остановка — банк, вы должны снять деньги. Хорошего вечера.
6: Уважаемые пассажиры, у нас полет заключился. Спасибо.
2: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания!
0: Игра против правил на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление выше нормы 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин. 580141. ОСАГО. Экономно и удобно. В офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6, телефон 580141. Партнеры с Паулингу Страх, ОСК Согласие и другие.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
8: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
10: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
11: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.

0: mobile.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Пока я завтракал, стемнело.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
1: Вот оно какое!
3: Наше
1: утро! Русские перцы! Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
4: О, это я.
1: Нет, ты уфолог-профессионал.
4: Да?
1: Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
4: О, это я.
1: И представители других профессий.
5: По поводу я. Нет, подождите, по поводу уфологов, Полин, да. Если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
4: Ой,
5: это
4: ну
5: не
4: ладно,
5: про...
4: это я журналист.
1: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росстат второй раз за год зафиксировал дефляцию. Годовая инфляция опустилась ниже 5,5%. За неделю выросли цены на сахар, мороженую рыбу, ржаной хлеб и макаронные изделия. Овощи и фрукты в целом подешевели на 2%. Бензин и дизельное топливо незначительно подорожали. В цене прибавили поездки на Черноморское побережье России на 3%, а стоимость путевок в отдельные страны Юго-Восточной Азии, наоборот, подешевели. Россельхознадзор ограничил импорт цветов из Армении. Такая мера будет действовать неопределенный срок. Ведомстве заявили, что обнаружили сотни нарушений. Теперь необходимо проанализировать результаты проверки тепличных хозяйств. Решение приняли для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Газета «Коммерсант» пишет, что из Армении представляют около 10% тюльпанов. Минздрав обновил стандарт медицинской помощи детям при ожирении. Как пишет РИА Новости со ссылкой на документы ведомства, в перечень медуслуг для диагностики теперь входят первичные приемы и консультацию врача-диетолога. Еще предполагается осмотр детским хирургом и детским эндокринологом. В стандарте появился новый раздел хирургических и эндоскопических методов лечения ожирения. По данным Минздрава, каждый 10-й первоклассник и каждый 3-й подросток имеет такой диагноз. В преддверии свадебного сезона россияне назвали оптимальную сумму подарка молодоженам. По данным ТАСС, почти половина опрошенных заявили, что необходимо дарить от 10 до 20 тысяч рублей. Около 40% считают комфортным бюджет от 5 до 10 тысяч. Самым желанным свадебным подарком остаются деньги, так сказали 90% респондентов. На втором месте оказался подарок по заранее составленному списку желаний. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: одной стороны, конечно, хорошо, что у нас какие-то фамилии такие незапоминающиеся, абсолютно банальные, не смешные, да. Но ну что теперь поделать?
1: Ну ты произнеси, может, запишут.
0: Но в любом случае мы уже знаменитые.
2: Да.
0: Мы уже прославили свои фамилии. Например, фамилию Юрьева.
1: Да.
0: Прославил Антон.
1: Да.
0: Фамилию Жукова прославила...
2: Только я.
0: Много людей с фамилией Жуков, но и Полинка тоже приложила к этому руку. И фамилию Морозов тоже вы знаете, любите, помните и верите.
1: Цените.
0: Да, да, спасибо. А все это вместе, этот коктейль летний с добавлением арбузного смузи. Это все, и немножко перчинки сюда, это главное утреннее шоу страны
3: «Русские перцы».
0: И спасибо большое всем, кто с нами. Уже третий час. Мы сегодня, если вы еще не поняли, если вы только что подключились и случайно тут слушаете нас, наше рассуждение про фамилии. Мы сегодня хотим вас спросить, какую смешную фамилию вы встречали в своей жизни?
2: Да, расскажите нам, пожалуйста, пишите свои истории в наших социальных сетях. Там есть такой красивый пост с нашей фотографией, чтобы вы представляли, как мы выглядим. Вот там рассказывайте.
1: Да, это пришлите нам смс-ку, пожалуйста.
0: Да, можно. 8-916-003-105-7.
1: Мы же ждем.
0: И очень мессенджеры ждем. Тоже работают.
1: Да.
0: Давайте уже.
1: Спасибо.
0: А, вот кто-то прислал. Сейчас это самое.
1: Это банк.
0: А, да.
3: На русском радио.

0: Просто обалденная сегодня тема. Да. Столько классных сообщений. Спасибо вам большое. Вот Раиляна написала, у нее коллега была с интересными фамилиями. Когда он пришла на работу, мы с ней первый раз познакомились. Она мне сказала, что у нее фамилия Чекушкина.
1: Ну.
0: А потом я узнала, что девичья у нее фамилия была Дождикова. Стала Чекушкина.
1: Если она Чекушкина, ей обязательно нужен друг по фамилии Закускин.
0: У нас есть, кстати, колбаса. Ну, в смысле, фамилия колбаса, тут где-то тоже кто-то прислал.
1: Фамилия колбаса, хорошо, да, должен быть еще это самое Хлебушкин, вот, Маслов и, конечно же, Огурчиков.
2: Да-да-да, Масольный.
0: Кстати, наша постоянная слушательница, которая нам когда-то прислала пироги, и я ее так и сохранил у нас здесь в контактах, в общем, она говорит, что смешная фамилия была у терапевта, который сейчас работает в 115-й поликлинике Северо-Западного округа Москвы. Его зовут Андрей Викторович Годзилла Годлевский. Но, несмотря на фамилию, которая вызывает улыбку, он очень внимательный, хороший терапевт. А в поликлинике номер 60 в стоматологии работает стоматолог Беззубикова.
2: Прелесть какая.
1: Нормально. Какой-нибудь, да иди, толок, Кошмар Иванович Натощак.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
12: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
13: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
12: И можно заехать сразу?
13: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
14: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57 42 42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
15: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
16: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
17: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
18: Русское радио Иваново и парк Степанова приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00. В парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
19: Птица счастья была подозрительно синей.
20: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901-501. Каждые выходные с 9 до 11. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.
21: Дима, Антон и Полина.
22: Русские перцы на русском радио.

0: Итак, рассказывайте, какие интересные, смешные фамилии вы встречали в жизни. Вот Дэн пишет, что у бывшей коллеги была фамилия Сала, а звали ее Нина. Так вот, Сала Нина. И весила она более 100 килограммов.
1: В другую сторону не будем менять.
2: Почему?
1: Не хочу.
2: Ну ладно, хорошо. Ведешь себя, как эта тетка в паспортном стали. Не хочу. Ну не хочешь, не надо.
1: Да. Зато я, когда был в пионерлагере, у нас в детстве в нашем отряде было два человека, мальчик и девочка.
2: Маленький отряд какой-то у вас был.
0: Мини.
1: Ну,
0: да.
1: Не, отряд тут большой. Но там было еще два человека. По фамилиям Кривоножкин.
2: Так.
1: И Криволожкина.
0: Ух ты.
1: И мы хотели их соединить в пару. Нет, он Криволожкин, она Криволожкина. И мы хотели их соединить в пару в такой вот...
2: Ну, в столовую отправить, да, я так понимаю?
1: Кто быстрее добежит.
2: Криволожкин или Криволожкина?
1: Вот, ну ничего не получилось у нас, короче.
2: Почему?
1: Да.
2: Ноги выпрямились?
1: Да, а еще у нас там был Пастушок.
2: Ну ты что?
1: Фамилия такая, Пастушок.
2: Он вставал раньше всех, раньше Горный и шел в поле.
1: Причем, знаете что, когда он заходил, я не знаю, что это была за традиция такая свежеродившаяся, когда он заходил, допустим, в отряд, все, кто сидели там, начинали аплодировать и кричать: «Пастушок! Пастушок!»
2: Вызывает шок. А скажи сам, у него была девушка? Ну просто, чтобы рано утром они шли гулять, а смотри, Пастушок идет и коровина.
0: Нет? История умалчивает.
2: Умалчивает?
1: Это было очень давно, Антон.
2: Слушай, поэтому у нас какой-то трудновоспитуемый лагерь был. В отряде два человека.
1: Ну, я трудных подростков. Ну, что, меня, например, не перевоспитали.
0: Не, мы видим. Нет.
1: Поэтому я не поддаюсь дрессировке.
2: О, Дима, 15 суток морозов.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69%. 100% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
11: ОК представляет.
12: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
13: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
14: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
15: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые.
8: Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Я поняла, что пора худеть, когда купила обруч. А он мне как раз. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9.

0: но расскажите, какие вам попадали забавные фамилии. Вот Лидия нам написала, в институте у них учился мальчик с фамилией «Не приведи борщ».
1: «Не приведи борщ»?
2: В одно слово?
1: «Не приведи борщ», а «принеси борщ». Развлейся, и все нормально.
2: И съешь.
1: И съешь, да.
2: Да.
1: Новый борщ.
2: А вот Артур нам написал, был у нас в части водитель по фамилии «Вчерашний». И вот приехал проверяющий, он сидел на посту, он ему представляется: «Постовой сержант Вчерашний». А он в ответ: «Я не понял, почему вас не поменяли? Какая ваша фамилия?» А еще вот у знакомого фамилия была «День добрый». Вот в одно слово. «День добрый».
1: Да, «День добрый, день добрый, день добрый, день добрый, возьмите меня». Не, ну, к примеру, по фамилии «Вчерашний» ты ему никогда не скажешь: «Приходите завтра».
0: Да, я уже «Вчерашний». Ну, это как у Райкина. «А вас?
1: А вас?
0: Как зовут?
1: А вас?»
0: А вот еще от Владимира пришло сообщение. Учился он в школе. В параллельном классе учился мальчик с фамилией «Пей пиво». И когда к нему обращались учителя, он говорит: «Мне еще не продают».
2: Смешно было.
1: «Пей пиво, пей пиво на заре».
0: Минздрав предупреждает, ни в коем случае ничего такого не
1: рекомендую.

0: на русском радио.
1: Ну, давайте, смешные фамилии нам еще накидайте. Мы хотим тоже повеселиться. Вот как, например, Оксана это сделала. Она пишет: в университете у сокурсницы была фамилия Шиш. Как-то Шиш? Новый преподаватель спросил, увидев в журнале ее фамилию: а где масло? Ну, Шиш с маслом должен быть. Вот, в общем, с этой стороны я эту фамилию не рассматривала. Шишулечка, мы тебя любим. Слушайте, ребят, ну, у меня вот такое, знаете, какое-то предубеждение, когда я, например, общаюсь с человеком, а у него смешная фамилия, но я как-то не воспринимаю эту фамилию как смешная. Для меня это как бы как само собой разумеющееся.
2: Особенно если какая-то девушка с фамилией Шиш, там, да, директор, глава отдела выдачи кредитов.
1: Да.
2: Вот. Здравствуйте, извините, Шиш.
1: Не, ну просто она как-то...
3: Тебе к Шиш.
1: Да. Я ее не оцениваю как обладатель смешной фамилии. Да, у меня вот сестру, например, училась девочка, которую звали Антонина Антон. Фамилия была Антон.
3: Антон? Антонина
1: Антон? На А ударение. Антон.
2: Антон.
1: Ну, и все ее, естественно, называли Антон.
2: Ну, слушай, ну это красиво.
1: Хорошая фамилия.
3: Классно, если бы у тебя такая была.
1: Антон, да. Антон.
3: Антон, Антон.
2: Ну, у нас уже есть там Андрей, Андрей.
1: Ну да, Антон, Антон. Антон, Антон.
2: Да. Это, ну, есть же этот самый напиток Святой Антон. Святой Антон.
1: Ну да, в принципе. А если бы у тебя, например, родился сын, а тебя, у тебя фамилия была Антон, то ты бы был Антон Антон, а он у тебя был бы Антон Антонович Антон.
3: Да.
2: Сегодня увижу дочь, передам ей это, что ей очень повезло.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: «У меня дело выгорело!»
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свои имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Ура! Премия!
19: И мне пришла!
8: И мне!
10: Россия.
18: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
19: О, да.
20: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
21: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
22: Мой муж – лентяй. Угу. Он даже встает ежедневно в 5 утра, чтобы подольше ничего не делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: У меня болят щеки, ребята. У меня болит что? Все просто от смеха.
2: Побили мы его.
3: Да. Не, ну щеки, ладно. А что все-то от смеха болит? Пресс накачал?
1: Потому что, ну, я всем телом смеюсь, а ты как?
3: Слушай, на самом деле, я тебе хочу сказать, что когда ты...
1: Кусочком каким-то, что ли?
3: Нет, кусочек остается совершенно серьезный. Я к тому, что когда ты смеешься всем телом, Жуков включает дурацкую музыку, и ты вдалеке очень смешно смотришь.
1: Так там сейсмограф даже зашкаливает у нас рядом.
2: Так, вы обменялись любезностями?
1: С
2: Антоном.
1: Это что, надо?
3: Это не сейсмограф, это Дмитрий Оленин.
1: Да, вот он что, зашкаливает уже.
4: Привет, у меня тоже за это все зашкаливает.
3: Нормально. Значит, сейсмограф обнаружил подземные толчки. Все нормально?
4: Это у меня надземные.
3: Это хорошо, это удобней, это удобней.
2: Расскажи нам, пожалуйста, какую смешную фамилию в жизни ты встречал?
4: Слушай, ну у нас в компании работали «Добрый день», ну «Добрый день», фамилия «Не пей пиво». Ну, рассказывал, что у нас был завхоз по имени Песня.
2: Да.
4: По которому мы заказывали песню всегда на русском радио. Вот, и у меня есть подруга, очень умная девушка, модельной внешности, работает профессором, преподает. У нее фамилия Вагина. Ну, как бы есть Вагин, это слово важный, отсюда. И она не стесняется своей фамилии, но когда студенты ее читают, фамилию, да, они, конечно, ставят на второй слог ударения. И самая любимая преподавательница в университете.
3: Фиг с ней, с фамилией, подожди. Значит, модельной внешности, умная и профессор.
4: Да.
3: То есть, если модельный внешность, это всегда оставайтесь самими собой. А тут вот это...
4: Нет, там профессор, она MBA преподает, все. То есть, как бы очень умный, образованный человек.
3: Ничего.
1: Очень, кстати,
4: и гордится своей фамилией.
1: По-польски вага — это вес. Это человек, который такой весомый.
4: Весомый, да.
3: Ну, я тебе хочу сказать, что...
2: Говорите, нам очень приятно.
3: Да, хорошо.
4: Вот, поэтому все фамилии важны. И я очень уважаю тех людей, кто не стесняется своих фамилий. Потому что, помните, в школе же всегда мы все стеснялись своих фамилий.
2: Да, разнили же.
4: Ну, всегда называли не по именам, по фамилиям. Угу. Но у меня очень большой такой пиетет и уважение к людям, которые не стесняются своих вот необычных фамилий. Вы молодцы.
3: Ну вот, Морозов, а ты плачешь. Это Жукова.
4: Потому что он не Морозов, а Морозов.
3: Ну, мы не про характер, мы про фамилию.
1: Ну, а до полотализации, между прочим, фамилия звучала, да, именно вот так.
3: Умничка, умеешь, челом тебя бьют, древнерусский ты мой. Это Морозов, это Юрий, это Жукова, Марина, в подарок вам всего доброго.
2: Пока. До завтра!

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление выше нормы 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале «Дорсо Клаб». Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. «Дорсо Клаб». Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бочку.
1: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
0: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
3: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
2: Новая школа. 26-16-16.
4: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501-5500.

0: путешественникам.
1: Все о путешествиях и путешественниках.
0: В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Рубль стал лидером роста среди валют развивающихся стран. Внебиржевой курс доллара впервые за три года опустился ниже 70 рублей. Газета «Коммерсант» пишет, что в значительной степени это связано с избыточным предложением экспортной выручки и низким внутренним спросом на валюту. Однако сильный рубль несет риски для бюджета, так как частично минусует эффект от высоких цен на нефть. Тем не менее, по итогам мая дополнительные нефтегазовые доходы могут достичь 330 миллиардов рублей. Турпоток России и Китая вырос на 50% за счет введения безвизового режима. Минэкономразвития заявили, что это не просто цифра, а реальная экономическая отдача для многих малых и средних предприятий в сфере гостеприимства, торговли и транспорта. В минувшем сентябре Китай на год ввел безвизовый режим для граждан России. Такое же решение приняли российские власти. Накануне в китайском МИДе анонсировали продление безвиза до конца следующего года. Россияне стали чаще использовать нотариальный депозит при оплате сделок с недвижимостью. Федеральной нотариальной палате заявили Интерфаксу, что с января такой инструмент применили на треть больше, чем в прошлом году. В основном к нему обращаются в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской области. Нотариусы открывают депозитные счета только в крупных банках. Минпросвещение рассказали, как родители могут помочь ребенку перед ОГЭ и ЕГЭ. В ведомстве заявили РИА Новости, что выпускнику необходимо прожить эти эмоции, например, через упражнения, игры, работу с психологом. Не нужно запрещать ребенку плакать, кричать, грустить и злиться. Не стоит предлагать заесть переживания сладким. Лучше добавить физической активности. Причем, по словам экспертов, страхи и тревоги родителей зачастую переносятся на детей. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
8: А что еще?
7: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
8: Выгодно.
7: Да, но предложение ограничено.
8: Бегу звонить.
7: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.

0: есть ограничения.
1: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
2: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
3: Да, а в чем дело?
2: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
1: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русское радио Иваново и Парк Степанова приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше.

0: возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
1: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
2: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
3: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
4: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. «Русское радио» стало еще лучше. Много музыки.
5: Наполовину мой, я обернулась птицей.
4: Только лучше.
6: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
4: Только любимое.
7: Танцую, как будто рядом океан.
4: Слушайте лучшее, любимое на русском.
8: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
9: «Русское радио».
8: «Русское радио» всегда с тобой.
4: Весна.

Русском радио с замечательной песней, девизом, особенно утренним. Проще, надо проще этим утром разрешить смеяться над собой. Встали с утра, встали на весы, посмотрели, посмеялись, сделали себе еще комплимент. И все будет хорошо. Ну, мало ли там, сегодня так, завтра так, все же меняется в жизни. Привет всем и каждому, 10 часов 16 минут в столице. Всем хорошего дня. Ой, слушайте, а у нас такая жара в Москве.

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: ОК представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
13: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирск. Область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
15: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Скидки в аптеках столички.
17: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
19: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти. Дима Билан. Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
20: 16+.
21: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
22: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
23: Мое состояние здоровья?

Мод на русском радио, намек на нас, я тоже вам намекаю на вас, что вы счастливые, вы довольные, вы успешные, позитивные, и все у вас будет хорошо. Это про вас, про всех, кто слушает русское радио. 10:30 в столице, давайте еще одну песню про нас, про русских послушаем. Многие, она поднимает настроение, и многие ей подпевают, так что делайте громче. Татьяна Куртукова на русском.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Так появилось «Ну где же вы, девчонки?», так появились «Маленькие девочки», так стоят девчонки у метрополитена. И, в общем, история с девчонками просто прилипла к группе «Руки вверх», и поэтому с того момента мы уже стали самой девчачьей группой.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае. Фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
12: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
17: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
16: Я иду в «Кари», а вы?
17: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
18: Как меня узнать на первом свидании? Легче легкого. Я буду в фате и с вещами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это Катя Гордон на Русском радио. Москва слезам не верит. Ну и, конечно же, мы сразу вспоминаем фильм, знаменитый фильм, который, кстати, получил Оскар, между прочим, «Москва слезам не верит». А ведь изначально этот фильм должен был называться «Дважды солгавшая». Но вот режиссер посчитал, что это название неудачное, мол, не привлечет оно внимание людей, не пойдут они в кинотеатре его смотреть, и переименовали на «Москва слезам не верит». И вот теперь эта фраза, конечно же, стала крылатой. Хотя, на самом деле, Москва и слезам верит, и всем верит, и очень гостеприимная.

0: Реклама на русском.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
5: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
4: В офис надо приезжать?
5: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
4: А в субботу?
5: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
6: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
7: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
8: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
9: Для деловых и занятых.
10: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
9: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
11: АО «Эльба», Угарин, 125-443-0-1602. Кострома, улица Галическая, 119А.
12: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий, зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме раскритиковали систему баллов для сотрудников скорой помощи. Как передает ТАСС, депутаты предложили сохранить для медиков неотложки, систему фиксированных окладов и социальных выплат. И они должны быть не ниже, чем у медработников стационара. Поводом для обсуждения стали сообщения о новой системе расчета стимулирующих выплат для работников скорой помощи в Казани. Размер зарплаты зависит от количества вызовов, времени прибытия к пациенту и других показателей эффективности. На сайте госуслуг можно будет запросить выплату за утраченное жилье в ДНР. Правило заработает с июля. По данным РИА Новости, заявление примут и в МФЦ. Такое изменение связано с тем, что власти упростили получение денежной компенсации за утраченное имущество на территориях, где продолжаются активные боевые действия. Федеральная налоговая служба начала массово замораживать активы бизнеса при проверках. Теперь, как пишет газета «Известия», под ограничение могут попасть не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных и даже права требования к контрагентам. Налоговая может применять обеспечительные меры, если подозревает, что бизнес собирается вывести активы. В этом случае взыскать долг будет сложнее. В Рособорнадзоре назвали невозможной угадайку на едином государственном экзамене. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что уже давно нет тестовых заданий закрытого типа, в которых нужно выбрать один вариант ответа из нескольких. В нынешнем году основной этап ЕГЭ стартует 1 июня. В этот день выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Пересдачу назначили на 8 и 9 июля. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

теперь к приятным новостям. У нас в самое ближайшее время ваши самые любимые песни и самые любимые артисты, чтобы настроение хорошее было, чтобы, знаете, вот вы услышали песню, такие, а, точно, вот так хочу провести выходные, как в этой песне. Ну, чтобы у вас появилась какая-то идея, благодаря которой у вас будут самые лучшие предстоящие майские выходные. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы, пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Выставка кошек «Мурфест» в Иваново. Приходите увидеть редкие породы кошек и получить сеанс кототерапии. Только до 12 июля в ТРК «Ясень». 0+.
7: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио «Иваново».
8: Мам, я сегодня был в космосе, строил вигвам и искал портал в другой мир.
9: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
8: Новая школа 26 16 16.

0: kp.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
3: Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя.
2: Русское радио.
4: Я сейчас смешной, небритый, пьяный. На всех экранах.
2: Только любимое. Только лучшее.
4: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
2: Слушайте лучше.

0: любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Я бы пристроился бы в щелкунчик вот со да. своей мордой, со своей улыбкой.
3: Щелкунчик это сыграть бы смог. Да, у елочки стоял бы все время.
2: У елочки, да, вот. Это же Антон!

Кто тут собирается играть в свадьбу? И кто собирается идти в гости на свадьбу? Самый популярный подарок по последним опросам как раз до сих пор – деньги. Что дарить? Деньги. Я думаю, что молодые с вами тоже согласятся. Ну и напомню такой, знаете, совет, такая аксиома молодым. Свадьба – это для вас праздник, не для гостей. Вы должны сами погулять, сами повеселиться. Это не работа. Это действительно тот самый день, который вы будете вспоминать потом всю жизнь, рассказывать о нем детям и внукам. Так что жених и невеста на свадьбе – самые главные и самые веселые.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: Крылатые с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Люли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти. Дима Билан. Зиверт. Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение в вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22.30 на 5-м канале. Для зрителей старше 18 лет.
13: Химия – это как физика, только в другом кабинете. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: мама, жизненный принцип. Ну да, мы часто так принципиальные. Ну, отношения детей и родителей. Вот слово «шагай», ведь каждый родитель употребляет. Так, давай быстро шагай мыть руки. Так, давай быстро шагай убирать игрушки. Так, давай быстро шагай спать ложись. Да? Есть же такое? Есть? Ну и в ответ там тоже, не буду. Руки помыл, помыл, покажи. Вот, черные все, да? Привет вам и каждому. Надеюсь, вы сейчас улыбнулись. Самым красивым сейчас нашим слушательницам, то есть всем девушкам, кто слушает «Русское радио», посвящается следующая песня. Конечно, это будет Артур Пирожков. Впереди «Фабрика», «Звонки», «Ася Тутси» и Юлия Савичева.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование. И партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
4: 16+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГР, Инста, 18-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
12: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
14: Без возрастных ограничений.
15: Депрессия – это просто злость без энтузиазма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

ясе на русском радио летим. И те, кто уже на низком старте, ждет, когда вот последние дни эти рабочие, либо учебные закончатся, и все, и на летние каникулы к бабушке, дедушке или кто-то на море. Ой, я желаю вам вот дождаться этого дня, потому что я помню эти финальные майские дни, я эти билеты посмотрел несколько раз в день. Все, осталось 5 дней, осталось 4 дня, осталось 3 дня. Вам, всем, кто собирается куда-то полететь, поехать, предстоящего легкого путешествия.

0: Реклама на русском. В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена — уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
0: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале «Дорсо Клаб». Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. «Дорсо Клаб». Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
7: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501

слушаете лучшее, любимое на русском. А кино про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Больше 120 жителей Ивановской области сейчас проходят обучение в рамках нацпроекта «Кадры» и таким образом бесплатно получают новую профессию или повышают квалификацию по своей. Такая мера поддержки действует для инвалидов, мам и пап в декрете, ветеранов СВО и молодых специалистов. Образовательные программы самые разные – от сварщика до веб-дизайнера и программиста. Подать заявление можно на портале «Работа России». 6 семей стали победителями областного конкурса «Семья года». Так, лучшей многодетной семьей признаны Сергей и Светлана Ложкина из Родниковского района. У них 7 детей и 7 внуков. Сейчас глава семейства разводит домашних животных, а мама ухаживает за садом. Все дети занимаются благотворительностью, волонтерством, от сбора вещей и лекарств для нуждающихся до поиска людей. А в номинации «Золотая семья» победу одержали Александр и Надежда Смирновых из Шуи. Они уже 57-й год вместе. Глава семьи – заслуженный работник культуры, почти 45 лет, он работает балетмейстером народного ансамбля песни и танца «Калинушка». Творческие традиции продолжает внучка и правнучки. Центр уличного баскетбола в Иванове открыл новый турнирный сезон. Первые игры состоялись во вторник. На площадке на набережной Уводи прошли состязания по баскетболу 3-3 спартакиады Ивановской области среди вузов. В этом году участниками соревнований стали 6 мужских и 6 женских сборных. Среди мужских команд победу одержал «Химтех». Среди женщин лучшим стали баскетболистки «Энергоуниверситета». Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ой, сколько приятных воспоминаний от этой песни «Данка», «Московская ночь». Помнится, вот так вот сядешь ночью в такси летом, возвращаешься из гостей откуда-нибудь с вечеринки. Естественно, в машине играет русское радио, особенно в те годы, когда появилась эта песня. Я звонил коллегам, своим друзьям на русском, говорю: поставь эту песню, и вот ее на полную в машине высунуться в окно, этот теплый воздух тебе одувает. И так приятно было, столько воспоминаний. Если вы будете в ближайшее время в Москве, не обязательно по Садовому кольцу, вот внутри Садового кольца по любой улице ходите. Так уже к лету украсили столицу. Опять много цветов, деревьев. Все так интересно, красиво, все опять по-новому. Так что если у вас вы были в прошлом году и у вас остались фотографии, приезжайте, сравните. У вас будет новая коллекция фотографий в красивой летней Москве. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
7: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
8: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
9: Да, а в чем дело?
8: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%. Микрорайон

0: просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: И все сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: А здесь можно я немножко подушню?
3: А подушни, ну,
2: давай, вот конечно, смотрите, подушни. Человек с чувством юмора — это остроумный человек. От слова острый ум.
3: Да.
2: Острый значит быстрый. Это значит человек, который очень быстро соображает.
3: Вот. И в связи с этим дебильная шутка. Когда ко мне подходит в аэропорту и говорит: колющий и режущий, я говорю: мой острый ум.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны — «Русские перцы» на русском радио.

еще встретимся. Вот на концерте, да, мы еще встретимся. Значит, до новых встреч. А если где-то в подворотне? Слышь, мы еще встретимся. Вот представляете, мог бы Дмитрий Маликов вот, вот так с угрозой сказать эту фразу. Но представьте себе такого Дмитрия Маликова, интеллигентного народного артиста. Мы еще встретимся. Вот я думаю, что не смог бы. У меня тоже не получается грустным голосом говорить. Мне несколько раз приходилось озвучивать какие-то тексты в клипах наших артистов. И мне режиссер говорит: Дима, ты можешь грустно сказать? Ну вот грустно, вот еще грустнее. Ну так это максимально грустно. Говорит: нет, это все равно весело. Вот не получается у меня ни грустно говорить, ни грустно ощущать себя. И вам этого желаю. Пусть у вас всегда все будет на позитиве. Ваше настроение, ваше предвидение будущего, ну и вся ваша жизнь. У нас что в будущем? Гости из будущего. Николай Басков, Артик Асти и Юлиана Караулова.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Леваневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: Премия.
1: И мне пришла.
0: И мне.
2: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
3: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
4: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
5: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Знаю я, что ты мне больше не нужен. Это мы в Москве так кондиционеру скажем уже на следующей неделе. У нас тут будет по ночам 10, а днем 14 градусов. Все, без кондиционера. Но сейчас они есть. И очень многие допускают простую ошибку, особенно в машине, в автомобиле. Врубают кондиционер на минимум. Сколько там? 16, да, градусов минимально. То есть вы когда с плюс 32 туда в 16, все, вот вам простуда. Вот вам больное горло уже. Нормально, когда вы себя чувствуете? Ну, когда 22-23 градуса. Вот и в машине ставьте себе кондиционер на 23, и все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
9: 0+. Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
15: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
15: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
17: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
19: Вовремя неубранные вещи становятся предметом интерьера. Реклама.

0: Слушай эту песню, говорит, да, давай сына Ромой назовем. Ведь бывает так, бывает. Всем будущим мамам и папам передаем привет, а мамам посвящаем эту песню.
1: Мне нужен твой совет.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17. Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
2: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры «Спаулингу», «Страх», ООСК «Согласие» и другие.

0: бочку.
1: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
0: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 574242. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
4: Для деловых и занятых.
5: Для экономных.
6: Для заботящихся о своем здоровье.
4: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
7: АО «Эльба», Угарин, 125-440-00-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
8: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.
10: Что слушает страна?

0: понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
2: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
3: Все непременно.
0: С понедельника по четверг в 18 часов. Вечер на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В МВД заявили о крупном хищении выплат социального фонда. В Челябинской области выявили схему, в результате которой украли 60 миллионов рублей, но общий ущерб может превышать миллиард. Уголовные дела расследуют по статье о мошенничестве при получении выплат. Оказалось, что аферисты искали людей с ограниченными возможностями, готовили фиктивные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации, а потом бумаги направляли в соцфонд для получения компенсаций. Правительству предложили ввести маркировку детского и лечебного питания. Газета «Коммерсант» узнала, что Ассоциация диетологов направила такое обращение первому вице-премьеру Денису Мантурову. Предполагается, что это коснется питания для маленьких детей, ослабленных пациентов и беременных женщин. Сейчас проследить путь таких поставок сложно, а контролирующие органы нередко выявляют в этой продукции содержание токсинов и запрещенных красителей, а также переизбыток витаминов. В Рособорнадзоре заявили, что примерно 80% содержания ЕГЭ поменялось за 13 лет. Это затронуло и процедуру проведения экзамена. Неизменным остается название. Поэтому, как отметил глава ведомства Анзор Музаев, экзамену необходим ребрендинг, потому что он впитал множество стереотипов. В Госдуме регулярно звучат требования отменить ЕГЭ и вернуться к прежнему формату выпускных экзаменов. Росгидромете спрогнозировали потепление в России в ближайшие 10 лет. Оно затронет арктическую зону. По словам синоптиков, надо готовиться к частым аномалиям. Причем не стоит ожидать, что каждый год будет похож на предыдущий. Хотя в Заполярье будет больше радостных, хороших, солнечных дней в летний период. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

0: вас здесь в эфире. Что ни день, то солнечное, хорошее, позитивное настроение. Да, что и не ночь, тоже хорошее, солнечное, позитивное настроение. Привет, где бы вы ни находились. В Москве 13 часов 3 минуты. Те, кто обедает, вам сейчас приятного аппетита. Те, кто закрывает свои кабинеты, Дальний Восток, привет вам. Вам хорошего вечера четверга. Всем, где бы вы ни находились, хорошего, прекрасного настроения. И знаете что? Вот пусть у вас будет так, чтобы вы вот прямо сейчас были абсолютно довольны собой. Довольны тем, что вы сделали. Довольны тем, как вы выглядите, как вы себя чувствуете. Будьте счастливы.
1: И спустя много

весна. Как же это хорошо. А будет еще лучше. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна, мебель, двери. Всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
10: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
11: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир» – канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
12: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
13: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
14: Новая школа 26 16 16.
15: Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
3: Останься со мной.
2: Только любимое.
4: Каждому по факту рядом нужен человек.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
1: Вот оно какое!
5: Наше
1: утро!
6: Русские перцы!
7: Ну, если совсем уж туго идет дело, я могу вызвать специально обученных людей.
8: Да. Угу.
7: Да, придется. Ну, я же на русском радио работаю.
8: Конечно.
7: Я зарабатываю
9: Можешь
7: миллионы.
9: Себе позволить.
7: Могу
9: Можешь
7: себе позволить.
9: Да?
8: Чего, и что? Привет этим самым миллионам, которые нас слушают.
7: Которые нас дорогие миллионы.
9: Из этих дорогих.

классный, вкусный, делаешь все по рецепту, а у тебя не получается. А я вам скажу, в чем, чья здесь вина. Вина это в этом шеф-повара, потому что всегда, в большинстве случаев, повар всегда добавляет какой-нибудь отрицательный ингредиент, допустим, там в 5 раз больше перца, чтобы испортить вам блюдо, чтобы вы не знали, как именно это делается, чтобы вы не знали того самого секретного ингредиента. А вот наш Иван Соловьев, когда рассказывает свои рецепты, все говорит идеально, точно и получается так же, как у него. Вот потом пробуешь, думаешь, так кто это выдумал, где это видано, а кто где? Иван Соловьев на Русском радио в 16:30 сегодня расскажет. Кто?

0: Реклама на русском. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
8: 16+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
14: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
15: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
16: Звезды российского кино встречаются на 5 канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на 5 канале. Для зрителей старше 18 лет.
17: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
18: 12+.
19: Если у меня опыт собеседований, да это уже мое 30-е собеседование. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

13:30 в столице, Хана на русском радио, песня «Зеркало». Ну и, кстати, верность ваших друзей очень легко проверить по выездам на дачу. Кто вам согласен тут же помочь? Но если вы честно предупреждаете, что не сразу будет шашлык, а сначала будет уборка, прополка, там что-то, посадка, вскапывание и так далее, а уж только потом шашлык и баня. Мне кажется, друзья верные сразу же придут на помощь.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру.
9: 0+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
13: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
14: 16+.
15: Большая часть моей энергии уходит на сохранение моей энергии. Рекламная служба русского радио 579-7799.

весь день, в день рождения Сергея Жукова, в юбилейный год. 30 лет отмечает в этом году группа «Руки вверх». Эксклюзивно на русском радио весь день самые лучшие песни группы «Руки вверх» за все время существования группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. Как родилась эта песня? Откуда взялась эта идея? Про кого спета в этой песне? И что замечательного произошло, может быть, связано с этой песней как раз в истории группы «Руки вверх» и Сергея Жукова? Не пропустите, завтра эксклюзивно весь день на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно. Торопись. Количество квартир ограничено.
4: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57 42 42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: выпуска. Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
1: В среду в 11:30.
2: Слушаем и отдыхаем.
1: Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На Русском радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле не увидели рисков дефицита топлива из-за ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в некоторых районах производство топлива может сокращаться, но это связано и с сезонными профилактическими работами. Тем не менее, по словам представителя Кремля, топливный баланс рассчитан и имеет компенсационный ресурс. Этот вопрос контролирует Минэнерго. Суммарный коэффициент рождаемости сельской местности стал минимальным за последние 35 лет. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата, значение оказалось ниже полутора. То есть, по словам экспертов, деревня перестала играть роль основного источника пополнения российского населения. Самый высокий коэффициент в Ненецком автономном округе, на Ямале и в Туве. Самый низкий в Ленинградской области, Севастополе и Мордовии. В правительстве поддержали идею оборудовать протоптанные лесные тропинки под велодорожки. Там же можно будет организовать пешеходные беговые дорожки, но при условии, что их размещение не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса. Согласно поправкам в лесной кодекс, это коснется лесов рядом с городами и поселками, где уже есть протоптанные тропинки. Сейчас на них нельзя легально делать вело или беговую дорожку даже при отсутствии деревьев. Центробанк выпустит серебряную монету к 150-летию хирурга Николая Бурденко. Она относится к серии «Выдающиеся личности России». Монета номиналом 2 рубля выполнена из серебра 925-й пробы, тираж 3000 штук. На оборотной стороне рельефное изображение Бурденко, который стоит у стола с медицинскими инструментами на фоне операционного военного госпиталя. Бурденко – основоположник советской нейрохирургии. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Начало третьего в Москве, 21 мая сегодня. Всем здравствуйте. Давайте поздравлять сегодняшних именинников. Давайте передавать приветы вашим родным и близким. Давайте поднимать настроение друг к другу. Ваши сообщения отправляйте на наши мессенджеры. Они все работают. Номер 916-00305-7. Также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Не забудьте подписаться, отправляя сообщение нам.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения. Мамуле Силуяновой Виктории привет. Люблю ее всем сердцем от дочки Саши. В город Шахты привет другу Андрею Белоусову. Он прямо сейчас в рейсе и слушает русское радио. Привет, привет, Андрею. Так, дальше привет моей подруге Нике из Липецка. Учись плавать, впереди лето. Ура! Желаю всем приятного настроения, отличного дня. Обнимаю, целую, это от Юли. Привет из Жлобина. Передаю привет Смотрицкой Светлане. Солнышко, не грусти, я тебя люблю. Все будет хорошо, скоро твой отпуск. С любовью, Евгений. Передаю привет, пожалуйста, мой. Передайте Светочке Проскуриной. Все у нее обязательно будет хорошо. Привет Рудакову. Поздравляю Рудакову Наталью Сергеевну с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, женского счастья, самого наилучшего. Мы тебя очень любим. Твоя бухгалтерия. Передаю привет моей супруге, пожалуйста, от Артема. Передайте Светлане Лавиницкой. Поздравления с днем рождения. Загораем на пляже в Италии. Ой, ну счастье, красота. Ребят, привет вам. Света, вас с днем рождения. И от Танюшки еще сообщение. Привет моему любимому Рустаму. Он на работе за рулем, слушает вас. Любимый, не расстраивайся, все будет хорошо. Я же всегда рядом. Твоя Танюшка тут немножко расстроился из-за работы. Рустам, все будет хорошо.
0: Реклама на русском.
2: В ТМК по-прежнему старые цены на новые двери. Строителей 76.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.

0: madagascar.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
2: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
3: Да, а в чем дело?
2: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
1: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русское радио Иваново и Парк Степанова приглашает всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в Парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
3: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
5: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
6: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка». Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
7: Цены в рублях с 19 по 31 мая в Высшей лиге.
8: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.

0: и встать не можешь.
1: А зачем вставать? Включай русское и дергайся на полу лежа. Это нижний русский брейк. Нормальная тема.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. В русском радио. Время приветов и поздравлений.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Привет, горячий привет руководителю Ветлугина Александре, инженеру по качеству Блиновой Али и Авдеевой Анастасии из лучшего отдела обеспечения качества Протвинского луча. Передайте, пожалуйста, привет от Дубовицкой Екатерины с любовью. Привет, поздравляем нашу коллегу и подругу Нину Хребко с днем рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний, всех благ, женского счастья, конечно же. Любящие тебя девочки РТК «Электро Павловский Посад». Привет Сергею Вдовинцеву, моему дедушке, и моей сестре Кире Варламовой от Кати Волковой. Очень хочу, чтобы вы заметили меня, и для Киры, тут, значит, стихотворение есть вот большое, ну, стихотворение вы сами отправите из Костомукши это сообщение. Так, привет, Русское радио, поздравьте, пожалуйста, передайте привет моей мамуле Силуяновой Виктории и младшей сестренке Кристине, любящая вас всем сердцем, Саша прислала нам это сообщение. Русское радио, здравствуйте, пишет нам Евгений. Передаю привет в Нижневартовск. У нас здесь снег, сейчас около нуля, ну, зима, в общем. Давайте к нам, Жень, у нас здесь плюс 32, ну, недолго, правда, завтра еще теплый день, а потом дубачок. Так, и еще привет коллективу супермаркета Южный села Дивного Ставропольского края. Позитива всем и отличного дня желают Ольга, Виталик и Евгений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Алло, алло, Аленушка пишет нам из солнечного Краснодара, любимой мамочке Скробовой Марии Валентиновне в Сибири. Отправляем привет. Очень сильно люблю тебя и скучаю, написала дочь Аленушка. От Надежды сообщение. Передаю привет девочкам из бухгалтерии. Евгении, Ольге, Елене, Татьяне и Светлане. Хорошей погоды и отличного настроения. Так, Владимир Андреевич Квасов своей жене передает привет. Русское радио, передайте, пожалуйста, моей зефирке огромнейший приветик. Так, это от Дениса. Маргарита пишет нам. Передаю моим родным и близким из Ульяновска. Всем хорошего настроения. Светлана, доченьки Тимофеевой, Василисе, поздравления с окончанием 4 класса с отличием передает. Ты молодец, так держать, люблю тебя, твоя мама. Ольга передает привет Машуле Сладковой. Еду к тебе работать, не грусти. Привет от Альгуни. От Андрея сообщение швейному цеху Гаврилов Посад. Вам всем привет. Елена пишет. Передаю привет Маргарите. Желаю классного отпуска от коллеги Лены. От Сергея сообщение. С днем рождения. Поздравляю Бычкова Мишу. Желаю тебе исполнения самых сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи и позитива. Будь всегда в хорошем настроении. Получай удовольствие от каждого прожитого дня. Оставайся всегда любимым, красивым и счастливым. Снюхай тебя здоровья и много-много денег из Липецка. Привет. И от Натальи. Привет Александру из Москвы. Хочу с тобой видеться. Позвони. Наталья.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: От Владимира сообщение. Передайте моей жене Дарье Квасовой привет на весь мир. Еще она одна такая. Просит очень сильно Владимир. Так прокричать. Вот, Володь, исполнено. Так, Татьяне Тришкиной привет. Она отдыхает в Таиланде. От Жанны привет. Хорошего отдыха тебе. Набирайся сил. В понедельник отпуск заканчивается. Молодец, Жанна, да? Вот и тут вот это уколоть надо, да? Так, у нас Балабаново не хуже, чем в Таиланде. Жара плюс 33. Русское радио. Передайте привет Алексею в Краснодарский край, станица Полтавская. Он сейчас трудится за рулем. Привет ему. Привет нашему коллективу ОПРОДТРАНС, кабинет 15. Начальнику Ольге Лукиной, Яночке, Вере, Наталье Гришиной и Светлане. А также моей любимке Оксане Афанасьевой. Девчонки, еще чуток и будем дома. Держимся. От Светланы Сливинской вам эти слова поддержки. Передаю привет из самого жаркого города России, Волгограда. Любимому мужу, Кареву Жене. Я тебя очень люблю, написала Иришка. Наталья прислала сообщение. Солнечный привет всем просторам Астрахани. Моя благодарность реабилитационному центру Руси, коллективу ЛФК в лице Натальи Геннадьевны и Андрея Валерьевича, которые со мной занимаются. Ваша АА. Так, Ирина пишет нам привет от Ирочки из Пятигорска, другой Ирочки. Пусть у нее будет хорошо. Надежда передает привет сынуле Никитушке. Едем с ним по делам. Он сейчас сидит в телефоне. Интересно, услышит, для кого привет тут звучит на русском радио? А я его очень сильно люблю. А еще чуть-чуть и все. И каникулы. Наверное, у вас, да, Надежда, в первую очередь каникулы. Вы их, наверное, больше даже ждете. И еще привет прекрасный город Витебск. Моей самой лучшей и близкой подружке Катюшке Зуевой. Расстояние между нами лишь цифры, ведь ты всегда рядом. Улыбнись, этот день заряжен на твой успех. Скоро отпуск от Танюшки Соколовой из Москвы. Привет!

0: Все танцы сегодня танцует Алена Бородина, наш друг и коллега, который отмечает сегодня день рождения. И мы с Иваном Соловьевым поздравляем Аленку!
1: Алена, Алена, Алена, Алена, Алена Бородина.
0: Кто не знает эту пропевку, да?
1: Конечно, знают все. Золотого настроения, золотого здоровья, золотого характера, золотого граммофона. Что еще пожелать?
0: А остальное золотое у нее все есть. Золотой муж, золотая дочь, да, то есть золотая семья.
1: Золотая работа.
0: Золотая работа. Аленчик, мы тебя любим, поздравляем с днем рождения. Гуляй, отмечай, веселись по полной.
1: Будь счастлив.
0: Но не забывай, что у тебя золотой граммофон.
1: В пятницу. Да. Завтра уже. Мы тебя ждем здесь. Да.
0: Вот, а так, давай перебежим быстренько. У нас 20 секунд буквально. В 16:30 что сегодня?
1: Сегодня всю страну буду учить правильно варить живых раков.
0: Живых раков. Живодер.
1: Да.
0: Все,
1: да.
0: Я этого не слышал.
1: А сам-то любишь?
0: Нет, живых нет. Друзья, меня зовут Дмитрий Оленин. Прощаюсь с вами до завтра. А если вам у живодера хочется послушать, сегодня в 16:30. Иван Соловьев.
1: Все, иди, беги.
0: Пока.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Окна, двери, потолки. Расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
7: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Выставка кошек «Мурфест» в Иваново. Приходите увидеть редкие породы кошек и получить сеанс кототерапии. Только до 12 июля в ТРК «Ясень». 0+.
10: Тучи – это недовольные жизнью облака.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: все лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: В Москве вымер последний шинозавр.
2: Батюшки.
3: Но на самом деле я вам хочу сказать, что шинозавр действительно единственный персонаж, который, знаете, его уважали. Его даже голуби облетали, я вам хочу сказать честно.
1: Требуем, чтобы вернули шинозавра на место поставили.
3: Верните,
1: да?
3: Шинозавра.
1: Хороший парень, никого не обижал.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ предписал банкам усилить контроль при внесении крупных сумм наличными. В методических рекомендациях указано, что участники рынка должны ежедневно анализировать транзакции как граждан, так и юридических лиц. Среди прочего, необходимо обращать внимание на объемы и количество операций. В случае подозрений разрешается отказать клиенту. Такая мера необходима для борьбы с легализацией преступных доходов. Минпросвещение внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что это будут образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Отметил, что такая оценка необходима для формирования комплексного подхода к воспитанию и образованию. Сейчас в пилотных регионах оценивают поведение учащихся с 1 по 8 класс, причем педагоги пока используют разные форматы. С нового учебного года оценка поведения появится в 10 школах каждого региона, спустя год ее внедрят во всех школах страны. Разработчики первой российской вакцины против менингококка ожидают регистрации уже в августе. Сейчас локализуют производство всех компонентов. Минпромторг уже выдал лицензию на создание препарата. Чтобы выпустить его в обращение, надо получить регистрацию от Минздрава. По словам создателей вакцины, клинические испытания показали, что она лучше основного аналога. В Госдуме рассказали о праве граждан сдать нормы ГТО в частном фитнес-клубе. Однако в Думском комитете по физической культуре заявили РИА Новости, что такой клуб должен иметь статус официального центра тестирования, либо сотрудничать с таким центром. В то же время частные предприятия могут предложить платные сопутствующие услуги, например, подготовку к сдаче нормативов или сопровождение тренера. Хотя сама процедура, когда человек сдает нормы ГТО, должна быть бесплатна. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Вот давайте прямо сейчас каждый из вас задайте себе вопрос. А я по-прежнему верю в чудо? Или все, или уже я в чудеса не верю? Вот если вы в чудо не верите, перестали этого делать, ну все, ребята. В вас погас ребенок, потух ребенок, испарился и исчез. Потому что, когда мы верим в чудеса, ну хотя бы в какие-нибудь мелкие, я сейчас не говорю про глобальные, то мы по-прежнему остаемся детьми. Вот я, мне за 40, но я до сих пор верю в чудо. И вы знаете, иногда эти чудеса, они ведь действительно случаются. Маленькие такие, по чуть-чуть, понемногу, но случаются. И это прекрасно. Всем привет, Иван Соловьев, это я. Хорошего всем, чудесного, расчудесного настроения. Вы слушаете Русское радио. Скоро Дмитрий Маликов и звонки уже появляются в нашем эфире. Скорейшего завершения рабочего дня.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 30.

0: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Мам, я сегодня был в космосе. Строил вигвам и искал портал в другой мир.
2: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа. Это каникулы, где каждые две недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
3: Новая школа. 26-16-16.
4: Для деловых и занятых.
5: Для экономных.
6: Для заботящихся о своем здоровье.
4: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
7: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119.
8: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Вообще, когда ты идешь в такой одежде, оверсайз, можно же квартиру не снимать в Москве. Ты можешь жить прямо там, в этом худи.
3: Конечно, да. У тебя в худи холодильник, в худи

Самое ценное, что есть у человека, это, конечно же, время. Особенно время, которое он проводит с родными, с близкими, с семьей своей, с любимыми людьми. Я все это к чему? Ребятки, ну завтра же уже пятница. Соответственно, выходные-то не за горами. Давайте на этих выходных запланируем встречу с кем-нибудь из родных, с кем давно не виделись, с сестрой, с братом, с тетей, с дядей, с бабушками, с дедушками. Ну вот возьмем и пригласим в гости. Стол накроем, посидим, поболтаем или сами в гости напросимся. Испечем торт, пирог и с собой. Давайте, давайте, проведем выходные под эгидой «Любимая семья». Вы слушаете «Русское радио». Мы семейное радио, да, вот такое мы. Не пара уже появляется в нашем эфире. Впереди Анна Семенович и Дима Билан. Меня зовут Иван Соловьев. Ну, если конкретно про время, сейчас 15:16 в Москве. Да, можно сверять с нами часы.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды. Да. Ира, ну это актуалочка это подъехала. Да. Потому что это сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Угу. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
10: 16+.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
17: Дорогой, раз для нас больше не существует слов «я» и «мне», а только «мы» и «нам», тогда нам нужны новые сапоги на шпильке. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

грустно. С нами? Да вы что? С нами не бывает никогда грустно. С нами очень весело. С нами музыкально, танцевально. С нами познавательно. Новости для вас каждый час. Рубрик «Сколько много в эфире», да, интересных? Сколько советов мы вам даем полезных. Так вот в своем эфире тоже в рубриках. Да покуда? Что там далеко ходить? В следующем часе Иван да кухня. Очередной новый рецепт классный. Тут, кстати, с Аней Семенович разговаривали вчера здесь, в студии Русского радио. Договорились, почему бы нам с ней вместе в четыре руки что-нибудь вкусненького не приготовить, снять и вам показать. Хорошая, да, идея? Одобряете? Будем потихонечку к этому двигаться. Вы слушаете Русское радио. Продолжаем в самом, что ни на есть, веселом духе. И дальше Юрий Киселев, Григорий Репс и моя Мишель уже здесь. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об за реакции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
16: А вы замечали, что люди из спальных районов никогда не выглядят выспавшимися? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Иногда надо, иногда нужно. Так даже умные дяди и тети советуют. Ну, врачи и психологи. Вроде как бы проплачешься и все, и на душе становится легче. Я вот человек не плаксивый, конечно, но иногда смотришь какой-нибудь фильм, и вот какой-нибудь сюжет, ну, прям тут же вызывает слезу, скупую мужскую слезу. А иногда и прям в голос начинаешь рыдать. Когда это последний раз было? А, вот смотрел недавно фильм, буквально недавно, когда вот День Победы отмечали. Было много военных фильмов на телевидении. Как раз там было про собаку, которая во время войны своим хозяевам добывала еду. Да, был момент очень слезливый. Так, все, про слезы забываем. Давайте улыбаться, давайте наслаждаться и слушать, конечно же, классную, лучшую музыку здесь, в эфире Русского радио. Филатов и Кэрос появляется в нашей компании до конца этого часа. Еще много отличной и лучшей музыки. Самое главное, оставайтесь в нашей компании, компании Русского радио.

0: Реклама на русском. В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте. zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
4: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
5: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
4: И можно заехать сразу?
5: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
0: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой, 9/18. Акция до конца месяца.
6: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио «Иваново».
7: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

0: Латвийское радио.
1: И как священную мантру все повторяю я имя твое.
0: Только любимое.
2: В чувствах перекати поле, а ты так и не понял, что я могу счастливо быть, нужно без тебя.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.
3: Вот оно какое!
4: Наше утро!
5: Русские перцы!
6: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
7: Да. А тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
8: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да, ну не знаю, как с тобой.
7: Куда бы ты со мной улетел?
8: Просто потри деду спинку и все, и не парься при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Больше 120 жителей Ивановской области сейчас проходят обучение в рамках нацпроекта «Кадры» и таким образом бесплатно получают новую профессию или повышают квалификацию по своей. Такая мера поддержки действует для инвалидов, мам и пап в декрете, ветеранов СВО и молодых специалистов. Образовательные программы самые разные – от сварщика до веб-дизайнера и программиста. Подать заявление можно на портале «Работа России». 6 семей стали победителями областного конкурса «Семья года». Так, лучшей многодетной семьей признаны Сергей и Светлана Ложкины из Родниковского района. У них 7 детей и 7 внуков. Сейчас глава семейства разводит домашних животных, а мама ухаживает за садом. Все дети занимаются благотворительностью, волонтерством, от сбора вещей и лекарств для нуждающихся до поиска людей. А в номинации «Золотая семья» победу одержали Александр и Надежда Смирновых из Шуи. Они уже 57-й год вместе. Глава семьи – заслуженный работник культуры, почти 45 лет он работает балетмейстером народного ансамбля песни и танца «Калинушка». Творческие традиции продолжает внучка и правнучки. Центр уличного баскетбола в Иванове открыл новый турнирный сезон. Первые игры состоялись во вторник. На площадке на набережной Уводи прошли состязания по баскетболу 3-3 спартакиады Ивановской области среди вузов. В этом году участниками соревнований стали 6 мужских и 6 женских сборных. Среди мужских команд победу одержал «Химтех». Среди женщин лучшим стали баскетболистки «Энергоуниверситета». Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

эфире мы управлять можем и умеем. Захотели веселье, что-нибудь веселенького поставить, захотели чуть погрустить, много грустного. А вот, конечно, за погодой, за окном, мама дорогая, завидуем, конечно, мы тем, у кого сейчас там прохладно или дождик. Мы тут в Москве продолжаем ныть, продолжаем изнывать от жары и духоты. А вот смотрите, да, на выходных станет прохладно, на следующей неделе вообще станет холодно. Начнем сразу с вами ныть и изнывать от холода. Нам не угодишь. Ребятки, ну меньше нытья, больше позитива. Не тратьте свои нервы на такую вот ерунду. Давайте во всем видеть плюсы. И всегда слушайте русское радио и лучшую музыку. NU, Мари Краймбрери и группа «Чай вдвоем» уже в нашем эфире, уже вместе с нами. А с плохим настроением давайте прощаться.

0: dorsalsports.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590 550.

0: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
1: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
3: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
4: Да, а в чем дело?
3: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
2: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра 99,90.
6: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
7: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
9: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
8: Русское радио.
10: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как лед, мне сегодня повезет.
8: Слушайте лучшее, любимое на русском.
7: Вот оно какое!
1: Наше
7: утро!
11: Русские перцы!
7: Ну что ж, это...
12: Это вы вообще точно инженер?
7: Шикарно. Он бывший диджей, мне кажется.
12: Да. Вы нам что-то не договорились.
13: Я постоянно на работе слушаю русское радио с утра до вечера, и вечером, и утром на работу еду постоянно с вами.
7: Ну, ты ж какой красавчик, а!
8: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Приготовь это ко мне, главному кулинару Русского радио. Я могу и сердце приготовить, и легкое, и печень. Вот знаете, если все эти субпродукты отварить, перекрутить на мясорубке, да обжарить на маслице с репчатым лучком и специями, это будет правильно, это будет ливер. Но вы же ели пирожки с ливером. Ели? Бабушка кормила вас блинами с ливером. Вот у моей бабушки это была прям короночка. Ум просто отъешь. Бабушки уже нет с нами, а вот ее рецепт я бережно-бережно храню. Потихоньку подвожу вас к рубрике «Иван да кухня». Буквально через несколько минут дам небольшой анонс. Будем варить раков. Не пропустите. Вы слушаете Русское радио. С нами вкусно. С нами очень музыкально. Группа «Блестящие». Сергей Лазарев и гости из будущего уже в нашем эфире. Я вам желаю отличного настроения. Вот вспомните, что завтра пятница. Вспомнили? Улыбнитесь.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: То, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио.
2: Если хочется зевать, утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
4: крутые новости,
3: крутые игры,
4: крутая музыка.
3: И все это...
4: Все это...
0: Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на Русском радио. Реклама на русском.
5: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
6: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 1-1-2-1-9-0-2-0-0-0-8-7-9. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
11: Платформы, рынок, технологии.
10: Монетизация.
11: Цены, процедуры, практические инсайты.
10: Нейросети на практике.
11: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
10: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
11: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
10: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
12: Без возрастных ограничений.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+.
13: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Реклама.

0: Ча-ча-ча.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.
2: В преддверии выходных, в преддверии дачных выходных, наверное, будет не лишним напомнить, как сварить раков в казане на костре. Но, кстати, ребятки, можно и в ведре, как в моем детстве, на берегу озера. Наловили, сварили, насладились вкусом. Ну, для начала расскажу, как выбрать, конечно, свежайших раков. Они должны быть темно-зеленого, болотного или слегка синеватого цвета. Это признак свежести. Теперь давайте готовить рассол. Нам нужно довести воду до кипения. Добавляем в кипящую воду соль, лавровую, лист, репчатый лук целиком, укроп, большой такой приличный пучок с зонтиком, ну и перец горошком. Отправляем в кипящий рассол раков. Снова доводим до кипения и варим буквально минут 7-10. Как только они раскраснелись, такого стали алого красного цвета, все, ребятки, снимаем с огня. И здесь важный момент. Дайте ракам настояться в рассоле минут 20, лучше 30. И все, можно подавать к столу. Наглядная видеоинструкция с раками уже ждет вас в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске просто наберите Иван Соловьев. Впереди у нас выходные дачные. Не забудьте подписаться, потому что будет много вкусного кулинарного видео и контента. Я уже составил меню. Приятного аппетита!
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22.30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
10: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Газов не проходит ни один день, а в нашем эфире мы это любим, мы это всегда ждем, мы всегда к столу заказов готовимся. Начнем по традиции, как обычно, в 17.00, сразу после выпуска новостей. Я жду от вас, ребята, большой активности. Вот как вы умеете это делать? Завалите меня своими сообщениями, приветы, поздравления, признания. В столе заказов можно абсолютно все. 8-916-003-105,7 – это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Уже сейчас это делайте. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много лучшей музыки здесь, на русском. Артур Пирожков подхватывает наш эфир. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения.

0: а ну перетанцуй меня.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода. Возможен небольшой дождь. Атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 38%. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 26 градусов со знаком «плюс».
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
10: Что слушает страна?

0: радио. Все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Над Москвой же тоже были такие рейсы.
5: Ну, были, да.
4: То есть,
5: да,
4: ты взлетаешь до Домодедово и там же и садишься.
6: Слушайте, не знаю, насчет победы. На авиастимулятор сходить. Мне кажется, это гораздо...
5: Симулятор, Занька. Авиастимулятор – это немножко другая вещь.
6: Извините,
5: это пилоты используют, чтобы не засыпать, видимо.
1: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что власти решили отложить введение платы за VPN-трафик. Речь идет о потреблении свыше 15 гигабайт в месяц международного подключения. В конце марта глава Минцифры Максуд Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ просил принять меры против использования VPN-сервисов, в частности, ввести такую плату. Планировалось, что такой налог на VPN введут 1 июня, но для запуска полноценного механизма нужно 3-4 месяца. Как пишет РБК, теперь сроки сместились на осень, на время после выборов в Госдуму. Пермский край стал первым регионом, где запретили продажу, хранение и распространение вейпов. За нарушение грозит штраф до 100 тысяч рублей. Мера вступит в силу осенью. Под ограничение попадут не только электронные сигареты, но и устройства для нагревания табака, системы доставки никотина, а также их комплектующие. Ранее закон касался исключительно розничной торговли, однако власти сочли, что хранение товара на складах и в точках выдачи оставалось лазейкой для обхода ограничений. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечислений может достигать 45 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, инициативу одобрили депутаты ЗАГС Собрания. Теперь один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получать компенсацию до уровня средней заработной платы по области. Программа будет затрагивать только первенцев в семье. Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, которому удалось подняться на вершину Эвереста, используя только руки. По его словам, вершины в Непале он достиг накануне утром, сообщает сайт aif.ru. В 2015 году Набиев лишился обеих ног. После обрушения казармы он провел под завалами около 7 часов. Ранее спортсмен уже покорял горные вершины. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Привет и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, наконец-то в эфире русского радио «Стол заказов». Дорогие друзья, заходите, проходите, садитесь за наш стол. Я жду ваши приветы, поздравления. Буду с удовольствием, с огромным удовольствием все это читать в прямом эфире. 8-916-003-105-7 – это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Также заходите на сайт ВКонтакте. У нас есть официальная группа «Русрадио». Находите, подписывайтесь. Опубликовали мы пост о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. Вот, пожалуйста, в сообщениях оставляйте свои приветы и поздравления. Все, поехали. Привет девчонкам из пенсионного фонда, передает Наталья Агапова. Я поздравляю их с праздником. Желаю им легкой работы и хорошей дороги домой. Так. А что за праздник? Ребятки, давайте поподробнее, нам все интересно. А у меня на даче пополнение, это уже следующее сообщение от Юлии. Приблудилась кошка, родила 4 котят 2 дня назад. Ура, делюсь с вами этой радостью. Ловите позитив в каждом моменте. Ну и привет передаю, конечно же, мужу Ромочке, дочке Варе. Русское радио, спасибо вам большое за позитив. Огромный привет Наталье Костенко. Мы всегда с удовольствием слушаем Русское радио, с вами работать веселее. А вот это правда, на 100% подтверждаю. Дорогое, любимое Русское радио, сегодня я работаю и слушаю весь день музыку. Поздравьте, пожалуйста, моего сына, любимого, Пашеньку, с днем рождения. 28 лет исполнилось. Сыночек, я желаю тебе здоровья, желаю тебе счастья, любви, успехов на работе, удачи тебе во всех начинаниях. Я люблю тебя безмерно, поздравляет мама. Вот так, ребята, мы и проведем с вами ближайший час здесь на Русском.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6, телефон 580141.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Любимая

0: Все будет хорошо.
1: У русского радио более 3000 городов вещания.
0: И о них обо всех расскажет Светлана Казаринова.
1: Или почти обо всех.
0: С понедельника по четверг говорим о городах русского радио. Радио большой страны. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: А вы заказываете, мы исполняем. Ну, имеется в виду, вы присылаете сообщение, а я, Иван Соловьев, в эфире все это читаю. Ангелина Акисова из Оренбурга передает привет маме, папе, любимым родителям. Пусть у них все будет хорошо. Мама Жанна привет передает своей семье, дочке Вике. Ей исполнилось 15 лет, с днем рождения, дочурка. Будьте счастливы, пусть у тебя все будет хорошо. Привет из Сочи любимому супругу Константину от Марии с самыми добрыми пожеланиями. Я ему желаю успехов в работе. Огромный привет, Русское радио. Привет всем слушателям и, конечно же, любимой жене Танюшке Гутовой. Большой привет. Она сейчас едет с работы домой и слушает Русское радио. Сейчас такая Танюшка едет. Ой, услышала, разулыбалась. Рот до ушей, хоть завязочки пришей. Ну, это же здорово. Привет коллегам Айгулечке, Настенке и Даниилу. Хочу сказать им, что они у меня самые лучшие менеджеры, даже когда ворчат. Ваш бухгалтер Садовников Юра, наверное, да? И Верочка Игоревна под подпись. Город Курск на связи. Хочу передать привет девчонкам, пожелать им легкой работы, чтобы у них все было хорошо. Вот такое вот безымянное сообщение. Ребят, давайте не ленитесь, конкретно не забывайте указывать имена, кому приветы передаете, писать повод, с чем поздравляете, ну и, конечно, свои сообщения подписывайте.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Ура! Премия!
12: И мне пришла!
11: И мне!
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
12: О, да!
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
16: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
17: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
16: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рейсы.
17: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
18: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatnefti.ru.
19: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
20: 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Телевизионная версия. В воскресенье в 22:30 на Пятом канале. Для зрителей старше 18 лет.
23: Очень худой мальчик в ветреную погоду не может объяснить маме, где его носит. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: вас, дорогие наши любимые слушатели, мы думаем всегда. Вот сейчас уже с Сашей Пряниковым, он уже здесь, готовимся к вечернему шоу. Придумали классную тему, вот как мы с вами любим. Такая, знаете, ностальгическая, которая подарит много приятных нам воспоминаний и эмоций. Поэтому мы всех вас ждем здесь в 18.00, вечер на русском. Будет и рубрика «Иван да кухня», будет игра «Вечерний замес». Можно будет побороться сразу за два подарка, за светильник и за колонку от русского радио. В общем, ребятки, с 6 до 8 вы наши. Ну а пока я исполняю ваши желания, читаю ваши сообщения в эфире стола заказов. Привет брату Димке от Анюты. Он самый лучший, я люблю его. Брат, прости меня, пожалуйста, за все. Привет сыну Вовочке Дудину. Едем на дачу, он сидит рядом и скучает. Дорогой мой сын, я поздравляю тебя с окончанием первого класса. Я тебя люблю, мама и семья Дудиных. Так, поздравляем замечательного человека замечательного человека, девушку Валентину Павловну. Поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, чтобы каждый день приносил радость твоей подружке. А племяшку Ванюшу Кравченко с отличным окончанием начальной школы. Так держать. А сыну Даниле желаю успешной сдачи экзаменов. Всех люблю. Наташа, город Москва. Дорогое русское радио, поздравляю девчонок из пятого кабинета в «Газпроме» с тем, что они еще на работе. Как они любят свою работу и придут туда в субботу. Надо будет в воскресенье, чтобы было настроение. Всем хорошего настроения от Марины, город Горячий Ключ. А даже там еще Сочи, Киров и Ростов. Вот. А всем привет. Санкт-Петербург на связи. Алина, Лена, Настя. Быстрого завершения рабочего дня. Девчонки, вы самые классные.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет. Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Огромный привет всему городу Зеленограду. Всех люблю. Сейчас рисую рисунки к просмотру в художественной школе. А также хочу передать привет любимой маме Светлане. Я тебя очень сильно люблю. С любовью от Натальи. Удачи вам, удачи на просмотре. Привет Александру Еремееву. Хочу, чтобы он перестал прохлаждаться и начал уже делать дела. Твоя жена Юля. Ой, и смайлик с поцелуем. Что-то мне кажется, там-то интонация была еще хуже, чем я сейчас сказал. Ну, дайте человеку отдохнуть. Ну, успеет еще. Русское радио, привет. Хочу передать одному из самых лучших ведущих моей любимой радиостанции, вам, Иваной, спасибо. А горячий привет любимому мужчине. У него сегодня день рождения. Олегу Викторовичу Сидорову. Он сейчас находится далеко от меня, в Казани. Поэтому желаю ему безопасной дороги домой, здоровья. А дома уже ждет его поцелуй и подарок. Прелесть какая. Привет из города Кумертау. Большой привет своей жене Альбине. Она сейчас помидоры высаживает. Очень сильно тебя люблю, твой муж Вильдан. Помидорки, помидорки, да, огурики. Желаю дачникам хорошего урожая в этом году. Поздравляем с юбилеем. 75 лет Павла Ивановича Анохина. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Поздравляют дети и внуки поздравляют. Иван, привет. Хочу поздравить всех слушателей русского радио. С хорошей погодой. А Алену Бородину, вашу коллегу, с днем рождения. Желаю ей огромного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и невероятных успехов во всех начинаниях. Виктория, Санкт-Петербург. Да, Виктория, мы сегодня весь день нашу Алену поздравляем. Весь день ей желаем всего самого классного и суперского. Стол заказов в самом разгаре. Жду ваше сообщение.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
16: В «Кари» огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
15: Я иду в «Кари», а вы?
16: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
18: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Вы и мы. Вот так вот стол заказов проходит в эфире Русского радио. Финальная порция сообщений. Привет подруге Ирине, мужу, ее мужу Жене. Желаем хорошо провести время, отличного настроения, счастья. Так, Амет, сейчас идет тренировка, и я слушаю Русское радио. Всем хочу пожелать здоровья. Амет из города Ташкента. Поздравляем с днем рождения Викторию. Желаем счастья, добра, здоровья, любви. Пусть каждый день приносит радость и творческое вдохновение. Обнимаю, целую, Юлечка, город Липецк. Поздравляем Светочку Шишкину с днем рождения. Желаем здоровья, крепкого и большого-пребольшого счастья. Ее Костюша поздравляет. Привет Натусечке, ее супругу Димулечке. Слушаем их приветы каждый вечер и переживаем за них всем коллективом. Ну да, целый сериал, можно сказать. Огромный привет родным, маме Нине, папе Виктору, дочке Марусе, любимому человеку и лучшему другу Пашке. Я вас люблю, обнимаю, целую. Пусть у вас все будет хорошо. Ваша Юля, город Липецк. Все, ребятки, закрываю. Вот прям закрываю стол заказов, но ненадолго. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Но уже с Андреем Макеевым. Меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения. И, как всегда говорю, большое вам спасибо за ваши приветы и поздравления.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: Вот теперь все начинается. Все самое веселое, интересное, громкое, звучное.
2: Эй-эй!
0: Вот это я, голос, ты имел голос, в виду. Голос, Саша Пряников, привет.
2: Ну, здорово, здесь. Здорово. Слушай, ну, в тот момент, когда я должен сидеть и искать мысли федерального масштаба, uh-huh. чтобы соответствовать, так сказать. Uh-huh. Ну, единственная мысль, когда ливанет или не ливанет, я сейчас за окно смотрю.
0: Ну, вот я тебе уже сказал, у меня ноги не ноют, кости не ломят, значит, не ливанет.
2: Но если начнет хрустеть Иван Соловьев в эфире, прям, друзья мои, знаете, что из него не очень важный этот барометр. Ну что, что, в стране наступил вечер, четверга, уже все устали, уже все немножко без сил. Силы эти самые на исходе. Что? Чуть-чуть в стрессе. Вот. Зачем мы здесь в эфире? Для того, чтобы, когда у вас стресс, друзья мои, все, как правило, психологи говорят, ищут безопасное место. Вот. Давайте это безопасное место прямо сейчас здесь и организуем.
0: И чтобы в этом безопасном месте звучало Русское радио.
2: Я именно Русское радио имел в виду. Давай, братан, ну что ты не
0: спишь?
2: И уже не спи. Так, чтобы это безопасное место выглядело максимально безопасным, сегодня мы опять запускаем коллективную терапию, немножко такую ностальгическую. Вопрос звучит так: для обсуждения коллективного, какой день или момент из детства вы хотели пережить заново, чтобы снова почувствовать себя в абсолютном счастье?
0: Да, нам нужны ваши истории. Вы любите вспоминать свое детство, мы это знаем. Пишите 8-916-003-105-7, это номер наших мессенджеров. Пишите в личные сообщения.
2: А также счастливчики, те, чьи истории устроят не только нас с Иваном, но и огромный продюсерский штаб, который сидит и трудится все вместе над нашей программой. Вам посчастливится еще и прозвучать в эфире самой большой радиостанции в мире со своей историей. 7495-995-105-7. Телефон, так что будьте с народом, слушайте «Вечер на русском».
0: Итак, какой момент из детства вы бы хотели прожить еще раз? «Вечер на русском» 18:00.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 38%. Ветер южный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко! В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
6: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мам, я сегодня был в космосе, строил вигвам и искал портал в другой мир.
8: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето. Новая школа – это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
7: Новая школа. 26-16-16.
9: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
10: В твои глаза.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
1: Здорово, замечательно!
3: Здорово, вкусненькие мои, сладкие мои!
1: Здорово всем, ребятки!
3: Просыпайтесь, улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
1: Сейчас Антон несется уже, чтобы бежать в студию Русского радио, ну а пока мы без него...
4: Давай распечатаем его фотку и...
1: А зачем ты ему микрофон вообще включил?
4: Ну, не знаю, вдруг он на красный свет прилетит.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме предложили новые меры для защиты добросовестных покупателей недвижимости. Инициативу депутаты направили на отзыв в Росреестр и в Верховный суд, пишет ТАСС. Речь идет о бабушкиной схеме, когда сделку по продаже жилья признают недействительной. По замыслу парламентариев, жилье должно возвращаться продавцу только после того, как покупателю вернут деньги. А снова зарегистрировать право на недвижимость после аннулирования сделки можно будет только при подтверждении возврата денег. Минпросвещение внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что это будут образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Он отметил, что такая оценка необходима для формирования комплексного подхода к воспитанию и образованию. Сейчас в пилотных регионах оценивают поведение учащихся с 1 по 8 класс, причем педагоги пока используют разные форматы, например, ставят оценки или зачет-незачет. С нового учебного года оценка поведения появится в 10 школах каждого региона, потом ее внедрят по всей стране. Антимонопольная служба предложила сократить посредников в поставках рыбы. ФАС считает, что это поможет оптимизировать цепочку поставок и в итоге сдержать цены. В частности, на минтай, треску, горбушу и сельдь. Сами участники рынка говорят, что по факту речь идет о дистрибьюторах, переработчиках и перевозчиках, без которых рыба просто не попадет на прилавки. И даже если передать кому-то эти функции, на цену это не повлияет. В Краснодарском крае клонированная корова «Звездочка» впервые принесла потомство. Теленок родился весом 39 килограмм. Его появление на свет назвали результатом большого научного эксперимента, цель которого — сохранить выдающиеся генотипы высокопродуктивного скота. Сама «Звездочка» родилась в марте 2024 года. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости, новости на русском. Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: И вот почему нас нельзя слушать, знаете, в полуха, как вот что фончиком там работает, что-то такое. Да потому что, друзья мои, я уверен, где бы вы сейчас ни находились, чем бы ни занимались там, у вас голова забита какой-то мелкой ерундой там. Выключил я утюг. Почему начальник на меня не так посмотрел? Зачем я купил эти весы, которые, не знаю, пылятся на полу? Так вот, выкидывайте эту ерунду из головы срочно, потому что, друзья мои, у нас на русском радио есть для вас своя ерунда. И уж извини, я не могу пройти.
3: Так, знаете, так на меня смотрит в упор и пальцем еще показывает, да, я не против.
2: Но наша ерунда вовсе не ерунда. Наша, во-первых, гораздо веселее. Во-вторых, очень важные вещи. Это единственное, что спасет ваше настроение в этот четверг. Включайте русского. Будьте с народом, включайте «Вечер на русском» на полную громкость тему.
3: Да, так, фух, 56 секунд говорил. Ребят, дорогие мальчики, дорогие девочки, позвольте так к вам сегодня обращаться, потому что мы вспоминаем наше детство. Мы это любим делать. Тема такова. Какой момент из своего детства, в какой момент, в какой день, в какую историю вы бы хотели вернуться вновь и снова это прожить? 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Есть уже истории от Ленорика. Мне 42, до сих пор вспоминаю именно свой день рождения, когда мне исполнилось 7 лет. Мама испекла медовик, выложила ягодами цифру 7 на торте. Пришли друзья по школе, мы сидели за столом, ели торт с лимонадом. Не знаю почему, но именно этот день рождения мне запомнился очень ярко. Я бы хотел снова бы это пережить.
2: И наверняка даже не в тот день попасть, не то, что в этот торт попробовать, а просто попасть в состояние организма, когда у тебя метаболизм, просто все это не прибавляешь сразу в весе после трех кусков торта, как это сейчас происходит. Хочу вернуться в день своего десятилетия, пишет Марина из Самары. Мне тогда подарили огромного плюшевого медведя. Я была счастлива. А сейчас муж дарит только сковородки, надо читать. Слушайте, ну давайте так. Медведь — это же просто большой кусок ваты, который собирает пыль. А сковородка — то главное, вы не мечтаете о том, что вам муж что-то еще плюшевое подарил. Получите на следующий день рождения большую плюшевую
3: сковородку.
2: Молодец.
3: 8495-995-105-7 — это номер нашего телефона. Мы хотим с вами поболтать. Звоните.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: Национальные проекты России. 0+.
1: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
2: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
4: Здравия желаю. Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
5: Да, а в чем дело?
4: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
6: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Ну что ж, это...
2: Это вы вообще точно инженер?
3: Шикарно. Он бывший диджей, мне кажется.
2: Да. Вы нам что-то не договорились.
4: Я постоянно на работе слушаю русское радио с утра до вечера, и вечером, и утром на работу еду постоянно с вами.
3: Ну, ты ж какой красавчик, а!
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
5: Деточки вы наши, возвращаемся в детство, вспоминаем, как нам там было хорошо, и обсуждаем тему, какой момент из детства вы бы хотели прожить еще один раз. До нас дозвонилась Нурия из Казани. Нурия, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Александр.
7: Хайрликич. Хайрликич. Слушайте, ну вот такая у нас сегодня тема. Я хотел бы узнать, надо по-честному как-то ответить. Вот вы реально наслаждались бы моментом, попади в свое детство? Или просто подошли к родителям и сказали, срочно покупайте биткоины на все деньги? Я из будущего, мне можно верить.
6: Нет, я, конечно, бы наслаждалась своим детством. Я вчера очень много думала на эту тему. И, знаете, вопрос казался довольно-таки...
5: Сложно выбрать, да, в какой конкретный момент мы бы вернулись. Ну, давайте все-таки выбирайте, какой момент детства вы хотели бы снова прожить?
6: Я бы, конечно, прожила любой свой день снова. Прожитый с мамой, но особо мне вот вспомнилась моя первая поездка в Москву. Это был август 1984 года. Угу. Родители мне подарили эту поездку в Москву. Это был первый мой полет на самолете, первое посещение Москвы и день рождения, проведенный в Москве. Мне тогда исполнилось 16 лет. Я помню, как мы очень долго гуляли с моей сестрой в парке Горького, покатались практически на всех аттракционах. А потом вечером праздновали дома мой день рождения, мой шикарный торт. Если я не ошибаюсь, по-моему, это был киевский торт.
5: Ой, как классно!
7: Идеально!
5: Идеально!
7: А родители с вами были?
6: Нет,
7: вот, два раза
5: с сестрой делаем, что хотим на 16-летие. Круто.
7: Два раза идеально. Мне кажется,
6: мы с ней были не вдвоем, было очень много друзей ее, много было знакомств, много мною было приобретено друзей. Впечатлений было масса.
5: В общем, первый день рождения, вот когда родители не стоят над душой.
7: Да любое мероприятие, когда они из дома с

0: болит.
1: Ну, Илья, спасибо большое вам за звонок. Желаю вам хорошего вечера. Ребята, вы давайте, мы ждем вашей истории. Какой момент из детства вы хотели бы снова прожить? 8-916-003-105-7 нам можно написать в наши мессенджеры.
0: И, конечно же, прозвучать на всю страну со своей историей. Для этого есть специальный телефон плюс 7-495-995-105-7.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий!
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
8: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
15: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
21: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
22: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
23: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Погружаемся в детство всей страной. Но в детство можно погрузиться через разные входы, знаете. Можно
2: через
1: прямо сейчас, знаешь, это как в известном анекдоте, в общем-то, ощутить себя мальчиком, который не добежал там куда-нибудь. А можно, поучаствовав в нашей программе, ответив на вопрос, какой момент детства вы хотели бы вернуться и пережить еще раз, и почему вы хотите это сделать.
2: Вот сообщение от Елены. Я часто вспоминаю, как моя бабушка пекла булочки в русской печке. Делала она это перед работой, рано-рано утром, в 4 часа. Я всегда просила разбудить меня, чтобы посмотреть на этот процесс. Однажды она все-таки разбудила меня, и я сидела, как сонная муха, глаза в пол, смотрел на эти булочки в бабушкиных ловких руках. Вот хотела бы снова этот момент прожить.
1: А ты понимаешь, когда вот в этот момент ты и медитируешь, глядя на бабушку, ты ни за что не догадаешься, что когда-нибудь, уже через много лет, ты будешь запомнишь этот момент. Вот тебе в жизни не говорит: о, запиши, это очень важно. Как-то само подкидывается. Очень трогательное тоже сообщение с абонент «Талая вода». Это был далекий 96-й год. Папа за 80 километров приехал в детский лагерь меня проведать на велосипеде, да. Я расплакалась, он забрал меня домой, это был момент неописуемого счастья. Сейчас мне 38 лет, и помню этот день как вчера. Вот! Понимаешь? То есть я имею в виду, что трогательное в какой момент, ну, в смысле, мужчина. Вот у него дочь уехала в лагерь. О чем он первый подумал? Три недели абсолютно
2: счастья.
1: Ребенка дома нет. В хорошем настроении крутил педали в одну сторону. Тут ребенок расплакался. Пришлось его забрать домой.
2: 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах. Ребята, пишите свои истории. А вот на такую приятную, классную тему. Какой момент из детства вы хотели снова прожить?
0: Вечер

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Ребятки, а давайте сварим живых раков в казане на костре.
2: Видели бы его лицо сейчас вообще, друзья.
1: А можно вообще сварить в ведре, как в моем детстве, на берегу озера. Наловили и сразу сварили.
2: Давай, вот. Давай, разгоняй тему.
1: Ну, давай. Для начала расскажу, как выбрать свежайших раков.
2: Они должны быть... Из озера, быть... в смысле?
1: Нет. Вот, ну, если есть возможность, можно, конечно, наловить сходить. А если такой возможности нет, то идем покупать.
2: Так вот,
1: они должны быть темно-зеленого, болотного или слегка синеватого такого цвета. Это признак свежести. Теперь второй момент. Готовим рассол. Рассол, кстати, этим рецептом поделилась девушка из Ростова-на-Дону, между прочим.
2: Это верить.
1: Да, это значит, надо верить. Доводим воду до кипения. Добавляем соль на 1 литр, 1 столовая ложка с горкой. Добавляем лавровый листик, репчатый лук очищенный целиком и такой приличный пучок укропа с зонтиком. Ну и перец горошком, конечно же. В кипящий рассол, ну, когда все вот это вот добавили, отправляем живых раков. Видео не для слабонервных. Доводим до кипения, варим минут 7-10 и снимаем с огня. И вот теперь третий, еще один важный момент, это тоже поделилась со мной девушка из Ростова-на-Дону. Ракам надо настояться в этом рассоле минут 20, а лучше 30. И все, и можно подавать к столу.
2: Тоже мне рецепт.
1: Ну, тут советы были.
2: Ну, нет. Слушай, как выбрать свежий рак? Свежий рак живой должен быть, ногами шевелить.
1: А если он будет какого-нибудь плесневатого цвета, это уже не свежий рак или старый рак?
2: Ну, значит, с ним просто поговорить о жизни. Значит, это старый какой-то мудрый рак.
1: Ладно.
2: Здорово, братан, что там, это сам.
1: Давайте, ребята, смотрите. Наглядная видеоинструкция с живыми раками ждет вас в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Там, кстати, в комментариях еще куча советов надавали, что можно добавить в рассол еще яблоко свежее или сливочное масло. В общем, почитайте и увидите. В поиске в Максе наберите Иван Соловьев, сразу увидите мой канал. Подписывайтесь.
2: Молоко в молоке варить.
1: Ну, можно и в молоке,
2: слушай,
1: да.
2: Да, это меня Дебров научил. Вы же, куда же ростовские Дебровы вообще не найдешь? Слушайте, ну согласись, рак же очень удивительная еда. Вот ты его готовишь, сначала ловишь, покупаешь, готовишь, потом чистишь его. В итоге вся кухня в этом раке. Съедаешь 3 грамма мяса и все равно голодный.
1: Но самое классное, знаешь, когда это делать? На даче с друзьями, когда тебе вообще не парит, что раки летят в разную сторону, и что у тебя руки грязные как-то пахнут, и что после приготовления надо мыть всю кухню. Вот, душевность.
2: И что у тебя через полчаса губы, как у блондинки из соцсетей.
1: Все ерунда полнейшая. Главное — общение и наслаждение. Приятного аппетита, ребят.
0: Иван да кухня. Вкусно.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Лада. Уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте Lada.

0: параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: А извините, а с какой стороны от тарелки должен лежать телефон, согласно этикету? А? Рекламная служба Русского радио. 579-779.

0: Ковалев и Пряников. Вечер на русском.
1: Для тех, кто только-только присоединился к нашей многомиллиардной компании слушателей русского радио, напомним, мы сегодня возвращаемся в наше детство, такая машина времени. Вспоминаем те моменты, самые яркие моменты или эмоциональные моменты из детства, в которые мы хотели бы снова вернуться и снова их пережить.
2: И почему мы хотим это сделать? И еще поправочка. Детство — это не то, что, знаете, вот там короткие штанишки.
1: Сопли, садики и так далее.
2: Может быть, да. У кого-то детство до сих пор там, понимаете?
1: Я. Это я.
2: Понятно, я же намекал, понимаешь?
1: Я понял.
2: Вот, там, ну, вот сами определите этот период детства.
1: Вот свою историю сейчас расскажет Ольга из Москвы. Дозвонилась до нас. Ольга, добрый вечер.
3: Ольга. Добрый вечер, Русское радио.
2: Здравствуйте.
3: Я бы очень хотела вернуться, да, я бы очень хотела вернуться в 1988 год, когда мне было 16 лет.
1: Так.
3: Была я в Свердловской области, Нижний Тагил, Дзержинский район, ну, в простонародье Вагонка.
1: Так.
3: В этом году 86-й лицей. И самые мои такие воспоминания вот из того периода 80-х — это дискотека в ДК Окунева.
1: Которые
3: с друзьями ходили на дискотеку каждый выходный, и вечером наряжались.
1: А вот мне вот интересно, а во что вы нарезали? Что на вас было надето? Конец 80-х, да? Ну-ка давайте вспомним.
3: Ой,
1: моду.
3: Это очень было модно, вареная джинсовка. Вареная джинса.
2: Я, да, короче.
3: Это было прям пепс.
1: А вот эта челка Карлсона, это уже 90-е, да, были?
3: Конечно. Это уже начало 90-х,
2: а, да?
3: Но начёт имел уже начинался вот этот
1: челка. Я вам с сахаром, да?
3: Сладкой водой. Лака не было, мы сладкой водой это все причепуривались.
2: Поэтому...
3: В общем, были красотки.
2: Поэтому, пацаны, это и липли. Я имею в виду, что посмотрите фильм «Маленькая Вера», мне кажется, там эталонный образ из «Дни года» там.
1: Что, Ольга, спасибо вам большое за звонок. Хорошего вам вечера. Ребятки, во втором часе продолжим эту тему, обсуждать яркие моменты нашего детства, в которые мы бы хотели вернуться.
2: Не поспоришь.
1: 8-916-003-105-7 нам можно написать в личные сообщения в мессенджере. Вернемся в 19.00.
0: Вечер на

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 38%. Ветер южный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Инди. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременно использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Русское радио Иваново и парк Степанова приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
10: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
11: Все, что хочешь от жизни. Беги.
0: «Русское радио».

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: Присылайте свои сообщения на WhatsApp русского радио 8-916-003-105-7.
2: Еще есть группа в Кранчатакте, да? А еще есть какой-то через Телеграм, да? Давайте, пишите нам, да, дорогие друзья, мы все прочитаем.
3: Антон, мы просто сегодня в зубы не те вставили, не по размеру, перепутали.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Правительство решило поставить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности на госучет с установкой номерных знаков. МВД Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для всех участников. Кроме того, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить планы строительства инфраструктуры для такого транспорта. ЦБ предписал банкам усилить контроль при внесении крупных сумм наличными. В методических рекомендациях указано, что участники рынка должны ежедневно анализировать транзакции как граждан, так и юридических лиц. Среди прочего, необходимо обращать внимание на объемы и количество операций. В случае подозрений разрешается отказать клиенту. Такая мера необходима для борьбы с легализацией преступных доходов. Владимир Путин вручил в Кремле госнаграды. Композитор Юрий Антонов и певица Надежда Бабкина получили ордена за заслуги перед Отечеством первой степени, а гендиректор Первого канала Константин Эрнст – орден за доблестный труд. Братьям Запашным вручили ордена за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Кавалерами наград стали также участники СВО, их родители и матери-героини. Исследование показало, что подслушанные комплименты делают детей более предприимчивыми. Эксперимент провели китайские ученые из педагогического университета Ханчжоу. Они выяснили, что дети активнее всего реагируют на случайно подслушанную похвалу взрослых. Вероятно, таким словам дети доверяют больше, чем тем, которые адресованы непосредственно им. Педагогам и родителям следует использовать эти знания при воспитании. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего шоу «Вечер на русском». У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, вы готовы к взрыву эмоций? Встречайте, Пряников и Соловьев. Вечер на русском.
2: Если вам только что посчастливилось к нам присоединиться, знаете, в прошлом часе мы устроили массовый забег в детство. Всей страной в едином порыве вспоминали прыжки с гаражей, велосипед, дискотеки, папину заботу, посмеялись, поностальгировали, умылись слезами счастья и поняли, взрослеть вообще было плохой идеей.
3: Не говори, да. Читаем ваше сообщение. Интересная история. Пришло сообщение от Анны. Я вспоминаю в детстве, когда меня мама отправляла в деревню, и мне там стало не нравиться, потому что бабуля все время просила помогать ей на огороде. И я верила, что если найду в сирене цветочек с четырьмя или пятью листиками, так, то мама придет и заберет меня. И вы представляете, мама приехала в ближайшие выходные, привезла много подарков и конфет, но меня не забрала, так как это было всего лишь начало лета. Вот почему-то вот эту историю Анна вспомнила.
2: Да потому что его мало было найти. Его же надо было еще съесть. Ну что же вы?
3: Точно! Как билетик из трава из троллейбуса, автобуса.
2: Билетик в кино. Любой билетик. С хорошими цифрами нужно есть. Разве из современного кинотеатра сейчас не съешь?
3: Там такой километровый билетик.
2: И он такой хороший, бумажки.
3: Жесткий. Пахнет так. Да.
2: Такое ощущение, что мы с Иваном пробовали их недавно жевать. Еще одно, значит...
3: Самое смешное, что так и было.
2: Ну, это вот к вопросу, знаешь, когда у кого детство, в каком месте, значит, заканчивается. Добрый вечер, пишет Вероника из Краснодара. Очень длинное сообщение, перехожу к финалу. Воспоминания, когда я заболела в новогоднюю ночь, мне 7 лет, температура, болит горло, меня положили на бабушкину кровать с пышной периной всегда, с братьями дрались за эту кровать и дали вкусные конфеты, подарок от родственников из Германии. Сосательные апельсиновые, лимонные. И, несмотря на свое недомогание, была абсолютно счастлива в тот момент. То есть вы хотите вернуться в тот момент, когда у вас была температура, Вероника из Краснодара?
3: Потому что, когда у тебя температура, то тебе все самое вкусное достается. Это
2: и
3: в
2: так,
3: детстве.
2: И так любят, а так еще прям засусывают.
3: Да. Ребята, ждем ваши истории. Присылайте 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах, например, в Макс. Пишите нам в личные сообщения.
2: И, конечно, вашу историю обязаны услышать аудитории самой большой радиостанции в мире. Для этого есть телефон 7495-995-105 и 7. Звоните, послушаем вместе.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.

0: Бумажный мир. Все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. Бумажный мир. Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
1: Для деловых и занятых.
2: Для экономных.
3: Для заботящихся о своем здоровье.
1: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
4: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3-0-16-02. Кострома, улица Галическая, 119А.
5: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: предаемся приятной ностальгии, вспоминаем детские моменты, тот самый момент, когда, в который хочется снова вернуться и его прожить еще раз бурными красками.
1: Иван из Смоленска. Я хотел бы вернуть тот день, когда отец в первый раз взял меня на рыбалку, и я поймал щуку на 3 килограмма. Я был так счастлив. Слушайте, ну поймать такую рыбу на глазах отца в первый же день — это лучший способ разрушить мужскую иерархию и вселить в своего отца комплекс неполноценности.
0: Привет, Иван, привет, Александр. Ольга пишет: я вспоминаю свои, наверное, лет 10, когда мне было. Я отдыхала у бабушки в деревне, сама я жительница города. Ко мне приехали городские подружки. Мы пошли гулять по деревне и увидели, как одна женщина доит корову. Так это было для нас удивительно и смешно, но самое интересное впереди. Женщина, заметив нас, стоящих за забором с открытыми ртами, нацелилась в нас коровьим вымем и обстреляла нас молоком. Было смешно и весело. Вот такая история.
1: Вот вам детали из нашего полностью как-то наполненного экологическими продуктами. Сейчас попробуй кого-нибудь молоком. Знаешь, сейчас попробуй кого-нибудь. Представь себе, если бы она сняла все это на телефон, выложила бы в соцсети.
0: Да.
1: И сейчас бы сказали: продуктами питания обливаетесь, фу на вас, злые хейтеры бы вам написали.
0: Смешно.
1: Как пить дать. Кристина Маскарон пишет: невероятно любила свои занятия и концерты по танцам, шоу-балет «Юлия» в Самаре. Особенно эмоции после выступления. Обожаю Кристину. Когда в детстве, конечно, после выступления, кроме счастья, тебе ничего не окутывает.
0: Да.
1: Когда уже ты постарше выходишь со сцены, там прибавляются больные колени, суставы, все вот это.
0: Эх, ждем ваши истории, дорогие друзья. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры, в личные сообщения. Какой момент из детства вы хотели снова прожить?

0: Реклама на русском.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском.
1: И, конечно же, наша любимая игра «Вечерний замес» через несколько минут. Обожаемую эту штуку. Можно побороться сразу за два подарка. Но сначала нужно пройти кучку тварей, чтобы добраться до босса. Я вспомнил шутку.
2: Нормально, нормально.
1: Нужно на наше задание дать как можно больше вариантов ответов за 30 секунд.
2: Да, жалкие 30 секунд, друзья мои. Давайте проверим, на что способен ваш мозг в стрессе. 5 ответов. Светильник. Если вы реально гений, назовете 10 ответов. Светильник и мощную колонку забирайте. Так что хватит кричать правильные ответы прямо в приемник. Звоните и сделайте это в прямом эфире.
1: 8-495-995-105-7. «Вечерний замес» через пару минут. Удачи!
0: «Вечер на русском».

0: на русском радио. Вечерний замес.
1: А в вечернем завесе невероятно очаровательная, очень смелая девушка, которая готова зажечь этот вечер. В эфире Москва.
2: Да,
1: Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте, говорите. Да.
3: Добрый вечер, Ольга. Такое ощущение, как будто вы, добрый. Это мы вам позвонили, а не вы нам. Мы сегодня спрашиваем у слушателей, в какой вот момент своего детства они хотели бы снова вернуться и снова этот момент пережить. У вас что? Как? Когда?
2: Наверное, московская наша жара окунула в меня в мое детство в городе в замечательном Баку, где мы отдыхали всей семьей. В общем, счастливое мое детство.
3: А сколько лет вам тогда было?
2: Я родилась там и жила до 8 лет, и вот...
3: Хочется на родину.
2: Со сладкими помидорами.
1: Вот, тогда как сейчас для всей страны расскажите, как выбрать самые сладкие бакинские помидоры.
3: Вот здесь, в Москве.
1: А что? Да? Ольга.
2: Надо полюбить помидор для начала, полюбить торговаться.
1: Я
2: не знаю.
1: Ольга, сейчас я вам помогу. Да. Потому что когда попадаешь на рынок в Баку, там все помидоры бакинские, понимаете?
2: Да,
1: там нет ни бакинских. Там... Какой самый лучший сорт бакинских помидоров? Говорят, из Зыряновского района, так ли это?
2: Может быть, друзья мои, я не настолько глубоко знаю сорта помидоров,
3: Поэтому давайте, к нашему вечернему замесу мы вам даем сейчас задание. У вас будет ровно 30 секунд дать как можно больше вариантов ответов. А задание звучит следующим образом. Ольга, назовите, пожалуйста, как можно больше атрибутов для игр в детстве. Поехали!
2: Мячик, скакалка, резинка.
3: Да. Еще.
2: Юла.
3: Есть.
2: Так.
3: Нет, юла это...
2: Ракетка.
3: Так.
2: Баланчик.
3: Есть. Еще. Так. Еще.
1: Да,
3: еще.
1: Асфальтик.
2: Самокат. Велосипед, если это подходит.
3: Так.
2: Да, даже метелка.
1: Подождите, метелка. Метелка, кстати, что? С метелкой можно было в детстве играть. Так зарождался хобби-хорсинг.
3: Да, метелку мы засчитываем. Итого 6 вариантов ответа.
1: Скакание на воображаемой
3: лошади. Потому что велосипед, юла, это мы уже. Юла — это игрушка, это цельная игрушка. Велосипед тоже не подходит. В общем, 6 вариантов ответов правильно. А это означает, что Ольга зарабатывает светильник от русского радио.
1: Светильник, Ольга, светильник.
3: Это
2: буду
3: очень крутой подарок.
2: Свою красоту.
3: Однозначно. У вас есть еще возможность передать кому-либо приветы в эфире.
2: Я не знаю, слушает ли меня сейчас сынок, ему 9 лет, но русское радио мы слушаем всегда. У нас выиграл вот он как раз Алису. Я, собственно, так его послушала и услышала. Сейчас в отчет дозвонил за вас в первый раз. Он у меня в больнице в Тушинском районе. Я ему передаю огромный привет, чтобы он выздоровел и получил светильник от нашего любимого русского радио.
3: А как сыночка-то зовут?
2: Дмитрий Киларев, наш дзюдоист.
3: Дмитрий, вам здоровья, а вам, Ольга, хорошего вечера.
0: Вечерний замес. Замес на русском радио.

0: на русском.
1: Хорошее у вас было детство, друзья мои. Воображение также не подкачало. Делаю я вывод из наших предыдущих общений, ага. Потому что тему вы нашу подхватили. Очень хорошо. Тема такая: в какой момент из своего детства вы хотели бы вернуться и почему? Столько тепла мы получили в ответ, друзья мои.
2: Просто вот такое общее сообщение от Ольги. Привет, ребята. Я из Ростовской области. Я просто хочу вернуться в свое детство, потому что там было все самое вкусное, все самое лучшее, интересное, беззаботное, без гаджетованного нае. Счастливое детство.
1: Ну вот согласен. Вот спроси меня, в какой момент детства я бы хотел вернуться, и, пользуясь правами, что у микрофона я, не вы, уважаемые радиослушатели.
2: Пишет нам слушатель Александр из Москвы.
1: Я в любой момент детства, и что бы я там делал, я бы хотел проснуться с первый раз, вот просто прийти, лечь спать и проснуться с ощущением, что у тебя ничего не болит, что ты счастлив, готов к новому дню, а не полчаса ощущать себя...
2: Разбитой тряпкой какой-то.
1: Фу на тебя, понимаешь, полчаса вот так.
2: А я бы хотел, мы с родителями, когда мне было 3 годика, переехали на Урал, а все родственники жили в Оренбургской области, город Гай. И вот когда мы к бабушке приезжали, это было нечасто, раз или два раза в год. И вот ты приезжаешь поздно вечером, она тебя сразу на перину спать, а сама на кухню. И где-то в районе 4 утра ты слышишь, там что-то шипит, шкварчит, так сон, и потихоньку выглядываешь, а там уже целый таз беляшей, целый таз пирожков, какой-то пирог она уже достает. И, вот, и все это так вкусно, красиво.
1: И ты ешь и не думаешь о лишних килограммах. Вот же в чем загогулина. А еще в детстве самое сладостное ощущение, когда ты засыпаешь на диване, а просыпаешься в постели, да, куда тебя заботливо перенесли уже. А не как сейчас, заснул на диване, проснулся на диване.
2: Без одеяла, без подушки.
1: И этот магазин на диване орет по тебе еще телевизионное это самое.
2: Это вечер на русском, нам классно вместе.
0: Вечер на русском.

0: как и я.
1: Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Да-да-да-да-да. Женщины могут хранить секреты. Только группами. Человек по 30-40. Рекламная служба русского радио. 579-7799.

0: на русском.
1: Наше золотое беззаботное детство. Вспоминаем сегодня те моменты, в которые хочется вернуться и снова этот момент пережить. Вот Кирилл из Казани. Хочу прожить еще раз такой момент, когда у бабушки во дворе в деревне собиралась настоящая рота из детей. Там были все братья, сестры, двоюродные, троюродные, четвеюродные. У бабушки стоял большой бассейн. Мы, конечно же, приходили, там бесились, купались, игрались, а бабуля нам делала ресторан на улице. Лимонады, бутерброды, домашние чипсы. Вот были времена.
2: Вот где эта грань, когда вредные молодые девушки превращаются в бабушек вот с таким огромным потенциалом? Невероятно трогательное сообщение. Ольга из Москвы. Всегда вспоминаю лагерь детский. Поехала первый раз одна в 4-м классе. Никого знакомых. Очень было страшно. Плакала, скучала, особенно в начале. Особенно, когда отъезжали от места сбора и расставались с мамой. Прошли годы. Дети мои поехали в лагерь первый раз. Старший сын на автобусе, младший на другом. Плакали от расставания все. Вот так пережили заново. Зато вернулись через 2 недели довольные и счастливые и плакали уже, расставаясь с ребят. Вы какие-то плаксы.
1: Семья Плачунов.
2: Какой-то индийский у вас там.
1: По наследству плач передается. Андрей Макеев появляется.
3: Привет, добрый вечер.
1: Давай, рассказывай.
3: Слушай, у меня, вот я сейчас про бабушку рассказали, да, у меня тоже в этот момент, любой момент встречи с бабушкой, я бы, конечно, вернулся бы в детстве. Но вот именно в тот момент, когда она рассказывала про свое детство, когда она рассказывала про своих родителей, когда она рассказывала про то, как она росла. Ага. То есть сейчас она нам уже рассказывала эти моменты, мы просто уже ничего не помним.
1: Забыли, конечно,
3: уже
1: не
3: все
1: помню.
3: Забыли, да. То есть вот вернуться в тот момент и записать, понимаешь, да. Зафиксировать эти моменты.
1: И еще на видео уже... снять.
3: И еще на видео желательно снять, да. Тогда эти вообще моменты были бесценны, а тогда мы их не ценили. Вот.
1: А сейчас уже все.
3: Плаксы включаются сейчас.
1: Ладно, не плачь. Веселого тебе эфира.
2: Спасибо. Веселого и внуков поскорее, раз у тебя такие желания. Слушай, ну что, сегодня, друзья, поностальгировали, все нормально. Будьте с народом каждый раз, слушая «Вечер на русском», конец света.
1: Мы к вам вернемся в понедельник в 18:00. Все, пока.
0: «Вечер на русском».

0: радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление выше нормы 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 38%. Ветер южный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до 26 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: ваше любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
1: Я просто понимаю. Люблю хинкали.
3: Хинкали любишь?
1: Обожаю.
3: А ты вот эту, извини меня за выражение,
1: нет,
3: попку
1: нет,
3: оставляешь? Или оставляешь?
4: Ну что, да? Попка — это самое вкусное.
1: Да какой?
3: Попка —
1: это у тебя такая попка,
3: вот,
1: знаешь,
3: если сейчас, ребята, кто-то
1: есть,
3: подключился на русское радио и на фразе «попка — это самое вкусное», вы меня простите, нас засудят, я вам честно говорю.
4: Хинкали.
3: Хинкали. Мы про хинкали говорим.
1: Хинкальская попка.
3: Да, хинкальская попка.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Заместителем председателя правительства Ивановской области стал ветеран СВО, участник президентского кадрового проекта «Время героев» Павел Емельянов. До назначения он прошел стажировку в нашем регионе, во время которой глубоко погрузился в аспекты работы органов власти. В качестве зампреда Павел Емельянов будет курировать Управление региональной безопасности. Напомним, «Время героев» – это специальная программа для участников и ветеранов специальной военной операции, направленная на подготовку к работе в госструктурах. В Ивановской области при поддержке Фонда культурных инициатив снимают документальный сериал. Он расскажет о легендарных текстильных производствах прошлого и амбициозных модельерах настоящего. Зрители увидят не только предприятия, но и парки, шедевры конструктивизма и аудитории Ивановского политеха, сформировавшего уникальный творческий почерк многих молодых дизайнеров. Премьера ленты намечена на декабрь. В Иванове вновь состоится Экосап. Очередной субботник на соборах пройдет 23 мая. Его участники очистят от мусора берега реки Увось. Экологическую акцию уже не первый год организует администрация, клуб «Сабордбро». Присоединиться к уборке могут все желающие на своих сапах или в резиновых сапогах. Мэрия обеспечивает инвентарем и вывезет собранный мусор. Ежегодно в ходе таких субботников собирают 200-300 килограммов отходов. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки и полимерные пакеты. Акция начнется в 10 часов. Точка старта – площадка около Самойловского моста. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

вы-то, надеюсь, снега не требуете от наступающего к нам сезона. И давайте все будет по ситуации. Если надвигается лето, то пусть будет много солнца, много радости. Море обязательно будет. Ну и настроение соответствующее, которое мы ждем от самого, наверное, любимого сезона года. Здесь, я думаю, что ничего не перепутаю. Ну а снег уже когда-нибудь там будет. Самое главное, пусть рядом с вами будет русское радио, пусть всегда будет солнце. Ну и хорошее настроение. Опять же, я возвращаюсь к этому. Нам это настроение подарит совсем скоро Ханна. У нас елка на горизонте, кстати, с классной песней, которую, возможно, вы еще пока не слышали. Пусть какая-то свежесть также в вашей жизни вместе с этой песней появится. Всем здравствуйте!

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на «Строителей 76».
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92 07 92. 92 07 92.
9: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
10: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
11: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
12: Да, а в чем дело?
11: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
13: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Мам, я сегодня был в космосе! Строил вигвам и искал портал в другой мир.
15: Похоже, у кого-то начинается очень нескучное лето.
16: Новая школа – это каникулы, где каждые 2 недели ребенка ждут новые приключения. Родители спокойны, он увлечен, общается с друзьями и не сидит в гаджетах.
17: Новая школа – 26-16-16.
18: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-500.

Русское радио. Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май. Только любимое.

0: вместе.
1: В мире знает.
2: Да, если бы такие правила учили бы мы в школе в свое время, лично я конкретно, то, конечно же, бы с удовольствием ходил на все эти занятия, с примерами русских красавиц знакомился бы также с удовольствием, чтобы, знаете, в учебниках все они были разрисованы, все во всех этих сарафанах. В принципе, можно на каждой странице изобразить Ханну, которая только что была в эфире русского радио, и этого было достаточно для того, чтобы мое настроение от этих занятий действительно поднималось. Но что касается географии, то здесь запросто с этой задачей могла бы справиться Юлия Савичева. Песня «Москва-Владивосток» нас ждет совсем скоро. Ну а под какие песни можно возвращаться домой с занятий или наоборот отправляться на занятия? Это, конечно, группа «Руки вверх», которая всегда поднимала нам в те времена настроение. И вот до сих пор вот так же все эти аккорды работают магически на русском радио в том числе.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Есть такие вот, знаешь, блогеры, которые на вопрос, что вы любите читать? Я люблю читать...
3: Смотрите, хорошая книга. Я вот дошел до страницы, где, вот помнишь, еще...
4: Я помню, там было написано...
3: О, она до сих пор на финском читает. А у нас...
2: Прекрасная книга, я тоже читал ее.
3: Да.
2: В темноте.
3: А давайте вести экскурсии в Выборге. Никто же не поймет, но будет интересно.
2: Давайте, да.

0: радио. Реклама на русском.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло. Теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
12: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
13: Без возрастных ограничений.
14: Аккордеон – это грустное пианино, которое надо обнимать.
15: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

Только один вопрос песни называется «Без тебя», то с кем целуется Стас Пьеха-то в итоге в этой ситуации? Ну да ладно, главное, что в этой истории всем приятно, поэтому если у вас сейчас тоже рядом нет какого-то человека, которого вы обожаете, любите, пусть вам будет приятно от музыки, которая звучит здесь в эфире Русского радио, от, может быть, каких-то своих представлений, воспоминаний о том, как вы вместе проводили время, ну а там дальше, если воспоминания уже надоели, то планы, которые, как вы вместе проведете время в будущем, опять же, под музыку Русского радио и летом жарким. Нюша вместе с нами прямо сейчас, нам обязательно будет хорошо.

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Когда я опаздываю, я одеваю носки, а не надеваю. В спешке каждая буква на счету. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код.

минуты какой-то нерешительности мимо тебя пробегал Дима Билан. И обязательно напоминал о том, что все невозможное возможно. И после этого ты брал и так вот смело делал шаг вперед. Тот самый, который нужно сделать прямо сейчас. Я в целом имею в виду, что жизненную ситуацию, когда прямо сейчас нужно что-то решить, а не топтаться на месте. Ну а если вдруг решили потоптаться, то делать это в ритме танца под музыку русского радио. Нам Джонни готов составить компанию уже в ближайшем будущем. Ну и прямо сейчас для тех, кто готов потоптаться на месте, Джелагония на русском.

0: Лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Русские перцы.
4: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
5: Ого, одна чайка.
4: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен, вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
5: Наоборот.
4: А, наоборот.
5: Затвердительное.
4: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау, пфф.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: концертами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на Русском.
3: Знаете, мне кажется, если человек приходит утром на работу с сорванным голосом, ему, конечно же, есть что рассказать. У него прям какая-нибудь целая история есть. Жаль, что он ее рассказать не сможет. Ну, по крайней мере, громко так, знаете, чтобы все услышали. Но я надеюсь, что вот такие моменты все равно в жизни связаны с какими-то приятными ситуациями, что кричали, потому что пели, потому что танцевали, потому что праздник был какой-то. Ну и давайте с вами не будем ждать таких моментов, а петь и танцевать будем прямо сейчас под музыку Русского радио. Мария Крамер вместе с нами здесь.

про солнце ничего вам не скажу, а вот про другие светила, в основном ночные, есть новость, мне кажется, довольно-таки полезная, что Луну, Юпитер и Венеру можно наблюдать на небе рядом сразу после заката. Поэтому я вам желаю безоблачной ночи, чтобы можно было видеть такое астрономическое явление под музыку Русского радио. Красиво будет.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

про себя не споешь, то ты самый красивый, никто не споет и даже не подумает в эту сторону. Поэтому Артур Пирожков действует на опережение. Мы тоже будем двигаться по такому принципу. Знаем, что вы хотите услышать что-то приятное и про вас уже, дорогие дамы. Поэтому Ирина Дубцова, песня «Милая», здесь уже готова вас порадовать. Филипп Киркоров.

0: тридцатилетия группы и юбилея Сергея Жукова. Завтра на русском радио «День руки вверх».
1: Стоят девчонки, юбки по коленам.
0: С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
2: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: Завтра. День руки вверх. На русском радио. Реклама на русском.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-818-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Первый рабочий день после отпуска – это концентрат из понедельников. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

можно какое-то время подержать руку на пульсе, потом можно на виски немножко помассировать голову, потом помассировать спину, в растяжечку сделать, ну и в целом зарядка под вечер — это хорошее дело, которое поднимает настроение всегда в любой ситуации. Да, не забываем про музыку русского радио, даю 5, Бандера с нами.

0: Реклама на русском.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас Берендеевка. Это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах высшая лига квас Берендеевка 1,5 литра 99,90.
4: Цены в рублях с 19 по 31 мая в высшей лиге.
5: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
6: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. ФАС призвала нефтекомпании не допускать необоснованного роста цен на бензин. Компании должны соблюдать принципы ценообразования. В письме в адрес производителя антимонопольная служба отметила, что фирмы, которые занимают доминирующее положение на рынке и при этом необоснованно повышают цены, нарушают закон. Сейчас ведомства и территориальные органы рассматривают в отношении участников рынка 11 дел, связанных с недобросовестной конкуренцией. Теперь о хоккее. Ярославский «Локомотив» стал чемпионом и обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне. Сегодня в шестом матче серии до 4 побед ярославцы обыграли казанский «Акбарс» 3-2. И счет в серии стал 4-2. Игра прошла в Казани. Для «Локомотива» это второе чемпионство подряд. Команда защитила титул. «Акбарс» вышел в финал впервые с 2023 года. По итогам регулярного чемпионата казанцы заняли третье место в Восточной конференции, а Ярославль стал лучшим на Западе. Пермский край стал первым регионом, где запретили продажу, хранение и распространение вейпов. За нарушение грозит штраф до 100 тысяч рублей. Мера вступит в силу осенью. Под ограничение попадут не только электронные сигареты, но и устройства для нагревания табака, системы доставки никотина, а также их комплектующие. Ранее закон казался исключительно розничной торговлей, однако власти сочли, что хранение товара на складах и в точках выдачи оставалось лазейкой для обхода ограничений. В Росгидромете спрогнозировали потепление в России в ближайшие 10 лет. Оно затронет арктическую зону. По словам синоптиков, надо готовиться к частым аномалиям. Причем не стоит ожидать, что каждый год будет похож на предыдущий. Хотя в Заполярье будет больше радостных, хороших, солнечных дней в летний период. Тем не менее, ученые не могут ответить, почему в российской Арктике теплеет быстрее, чем за полярным кругом в других странах. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Здравствуйте вам всем еще раз. Приветствую каждого здесь в эфире Русского радио. Для нас стол заказов — это такой, знаете, маленький праздник в эфире Русского радио, потому что он связан с какими-то большими и малыми событиями, которые связывают прямо сейчас вас с своими близкими, с вашими близкими и родными. Или просто, может быть, нет никакого события, нет никакого календарного события у вас прямо сейчас, но при этом есть какой-то человек рядом, вот он приехал, вот оказался рядом с вами, и это тоже уже своего рода праздник. Поэтому давайте обмениваться впечатлениями от всех этих событий, которые происходят рядом с вами. Для этого у нас и есть как раз стол заказов, для этого у нас музыка здесь играет, поддерживает наше настроение. Ну и напомню, 8-916-003-105-7, пишите в личку, либо ВКонтакте и в Одноклассниках оставляйте сообщение. Меня зовут Андрей Макеев, всем привет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любовь, не обещаю вам, это скорее больше по вашей части, когда вы что-то кому-то пишете или не адресуете какие-то признания в столе заказов русского радио, отправляете их с помощью, например, официального сообщества русского радио в Одноклассниках. Вот прямо сейчас здесь можно оставить свои сообщения. Но я со своей стороны обещаю прочитать, ну, по крайней мере, успеть прочитать все, что вы напишете в этом часе на русском радио. Передайте, пожалуйста, привет Евгению, который находится с нами в комнате. Вот это вот очень интересные всегда такие сюжеты. Евгений в комнате прямо сейчас, вот ему конкретно. Наконец-то он выбрался с огорода, занимался посадкой. Всего вкусного, овощного. Надеемся на хороший урожай. Всем классного вечера. Ольга, Виталик, село Дивное, все вместе здесь старались. Ну, если будет звучать русское радио, то, конечно, все вырастет и все будет очень вкусно. Это я вам точно обещаю. Что еще у нас есть? Большой привет всем, кто слушает прямо сейчас русское радио. Особенно хочу передать привет всем друзьям, родным и близким, особенно Мите и Саше. Пишите в Одноклассниках.
0: Стол заказов русского радио.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

Ну, а я, в свою очередь, призываю все любящие сердца писать сообщение в 100 заказов русского радио. Можно написать в личку, в Максе, как пример, 8-916-003-105-7. Вот прям по этому номеру находите русское радио, пишите сообщение, слушаете то, что вы написали в эфире русского радио. Радуетесь вы, радуется тот человек, которому вы адресуете свои признания, свою любовь, свою радость. Всей семьей хочется поздравить любимую Алиночку Шендарову с днем рождения, пожелать ей всего самого классного, исполнения заветных желаний, побольше любви. Любимые родные, папа, мама, сестра, тетя и друг Павел, город Смоленск. Мама желает найти спутника по жизни, мы с папой хотим внуков. В общем, все написали в этом сообщении, и везде, и в каждой строчке хочется и порадоваться, и пожелать, чтобы все действительно исполнилось. Привет родным, которые живут в Зеленограде, всех очень люблю, пожелать удачи. Мне это Наталья написала. Завтра экзамен в школе, всех еще раз люблю, всех целую. Наталья, ну давайте так, чтобы как будто не прощайтесь со всеми, да, что у вас все обязательно получится. Настраивайтесь на то, что у вас обязательно будет все на 5, а может быть даже на 6. Но вам, поскольку у вас знания на 6, то вам поставят 5 с плюсом. Поэтому, по крайней мере, от всей души вам тоже такого желаю. Все получится, все получится. Не вы, как говорится, первое, не вы последнее. Ну вот еще любимого мужа Николая Шумейко, с днем рождения, спасибо, что ты есть. Твоя восьмиклассница из города Санкт-Петербурга. Спасибо большое.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Давайте про то, что точно забыть невозможно. Это наш номер 8-916-003-105-7. Если желаете написать в личку какое-то сообщение, то не стесняйтесь. В Максе всем рады. Привет Александру Джуяну, которому сегодня исполнилось 56. От Анны здесь пришло нам такое известие, да, потому что здесь нельзя называть это поздравлением, это известие. Потому что поздравление подразумевает какие-то пожелания. Но здесь, видимо, уже все, что надо сказать, Александру сказали и пожелали. И он уже рад просто от самого факта, что в эфире Русского радио тоже здесь, ну, фактически мы присоединились, да, ко всему, что было сказано. Будем считать так. К мужу Виталию Чумак слова любви. Большой привет. Муж, ты жизнь. Нина, которая написала нам это сообщение. Ну и, конечно, здесь признание в любви. Много всяких разных хорошего настроения и так далее. Доброй ночи, город Курск. Семье, деткам Софии. Ей удачи завтра на экзамене. Сыночку Ярослава, любимому самому лучшему мужчине на планете, мужу Роману. Люблю вас как от земли до солнца, туда и обратно тысячу раз. Мир нам всем и добра. Это пожелание от Ольги. Спасибо большое. Здесь, как говорится, не добавишь, не прибавишь. Хотя нет, добавлю от себя, что можно оставить сообщение прямо сейчас во всех официальных аккаунтах Русского радио. Заходите во ВКонтакте, в Одноклассники. Всем рады.

Но есть очень простой способ выделиться из толпы. Можно писать сообщение в стол заказов Русского радио. Напомню, в личку можно написать нам в Максе 8-916-003-105-7. Также заходите в официальное сообщество Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках. Там есть мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И вот как раз под фотографией, под снимком, под моим, ну, фактически селфи, вы можете оставить все, что хотите, все, что нужно мне, как крайней мере, прочитать здесь в эфире Русского радио. Самого лучшего начальника Андрея Геннадьевича Туманова. Я вижу здесь, не боюсь этого слова, чествует, у меня просто другого слова в голове нет, чествует в наших сообщениях, он просто молодец, хороший человек. Любимого мужа Александра Джуян, с днем рождения, пожелайте ему здоровья, мирного неба, гармонии во всем. Привет из ДНР, из Макеевки. Это от Натальи сообщение. Привет классным ребятам, Матвею, Дамиру, Артему из Яблоновского. Угу. Так, что у нас еще есть? У нас здесь Александр Джуян фактически лидирует во всех сообщениях, поэтому давайте еще кого-нибудь порадуем. Вот, например, доченьке завтра удачи на экзамене. Ольга Петрова хочет пожелать. Все обязательно получится. Закроешь завтра свою сессию. Люблю тебя, Нюшенька, и спокойной ночи. Завтра рано вставать, пусть все обязательно получится. Ну, да. Пусть близкие обязательно поддерживают всех тех, у кого экзамены, всех тех, кто переживает, зачеты и все остальное. Пусть ученики чувствуют, что действительно близкие рядом. Ну и Русское радио тоже здесь недалеко. Владимир Пресняков и Чебанов, песня об этом для вас.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Билеты возврату не подлежат. Рекламная служба русского радио 579-7799, код

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но я думаю, что в ваших сообщениях тоже найду какие-нибудь признания. Примерно столько же, сколько мы сейчас услышали в песне Дениса Клявера в эфире русского радио. Вы нам пишете сообщения, напомню, во все мессенджеры. В Максе пишете 8-916-003-105-7. С днем рождения лучшему тренеру по гандболу Роману Дмитриевичу Токареву, Санкт-Петербург, Шор Приморского района. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем здоровья, удачи во всем. Мы вас любим, парни. 2019 года. Все вместе здесь присоединяются. Надежда Мининой с Должанская. Ну, наверное, это имеется в виду какой-то населенный пункт. Вот оттуда как раз прилетело к нам сообщение. Ей всего самого хорошего, счастья, любви, удачи, здоровья от всей души. Ну и пусть все в жизни получается. Вот еще из Подмосковья сообщение. Поздравление с днем рождения дочери Юлии Коцупери. Пожалуйста, ей сегодня исполнилось 28. Пожелать хотим, пусть все, о чем мечтается, сбудется с уважением. Мама и папа здесь старались в этом сообщении. Ну все, закругляем вместе с вами 100 заказов русского радио.
0: Стол заказов русского радио.
1: Виктория Дайнека нам тоже поможет сделать это красиво и музыкально, естественно. Ну и следующий час мы также проведем с вами красиво и музыкально. Меня зовут Андрей Макеев, с вами не прощаюсь. Давайте также в следующем часе весело, бодренько все проведем.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что власти решили отложить введение платы за VPN-трафик. Речь идет о потреблении свыше 15 гигабайт в месяц международного подключения. В конце марта глава Минцифры Максуд Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ просил принять меры против использования VPN, в частности, ввести такую плату. Планировалось, что такой налог на VPN введут 1 июня, но для запуска полноценного механизма нужно 3-4 месяца. Как пишет РБК, теперь сроки сместили на осень, на время после выборов в Госдуму. В Госдуме призвали отменить все ужесточения по семейной ипотеке. Введенные в феврале ограничения сильно ударили по рынку новостроек, заявили депутаты. Семьи с одним ребенком вынуждены брать кредит как можно быстрее, пока ребенку не исполнилось 7 лет. А вторую льготную ипотеку на квартиру больше уже не получить, отметили парламентарии. Также призвали снизить ключевую ставку Центробанка до 10%, чтобы не было дикого разрыва между рыночными и льготными ставками, а люди не тонули в долгах. С 1 июня начинается основной период сдачи ЕГЭ. Согласно опросу, в этом году самым популярным предметом для подготовки стало обществознание. В топ-5 также вошли биология, история, английский язык и физика. Последнее в этом году заменило химию. Меньше всего школьники интересуются литературой, а пособия для подготовки к этому экзамену пользуются наименьшим спросом. Что касается дополнительных иностранных языков, то после английского лидирует китайский, за ним следует немецкий и французский. Французская полиция задержала мужчину, который пытался забраться на самое высокое здание в Париже, башню Монпарнас, причем без страховки. Башня не в первый раз становится целью для альпинистов. В мае прошлого года на небоскреб удалось забраться другому человеку. В 2021 году на вершину башни поднялся 21-летний Алексис Ландо. Высота Монпарнас 210 метров, это 59 этажей. На этом пока все, вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

Это было очень легкое такое начало нового музыкального часа в эфире Русского радио благодаря Диме Билану и Зиверт. Такое дуновение ветерка, такой сквознячок, я бы даже так сказал, именно то, что нам как раз прямо сейчас не хватает. Какого-то сквознячка, ветерка и, если ситуация позволяет, то какой-то картинки за окном, ну, а-ля Портофино. Или песни про нее, которую сейчас мы исполним, вернее, услышим в исполнении Жанны Фриске. Вам классного и прохладного вечера и ночи тоже под музыку Русского радио.

принципе, возможна такая ситуация в теории, когда ты выбираешь алый закат вместо всего остального, что может находиться в твоей жизни, потому что алый закат действительно вызывает такие яркие эмоции, как сам, собственно, закат. И каждый раз, вроде бы, видел много раз его, и все равно каждый раз смотри, смотри, как красиво, да. А вот если еще погрузиться в какие-то мысли, в какие-то медитативные мысли, ну, говорят, что они тоже сбываются. Например, сидеть, смотреть на алый закат и думать, что ты действительно счастливый, абсолютно счастливый человек, и отправлять эти мысли вот туда, к закату, к космосу и так далее. Говорят, что эти мысли материализуются и работают. Если еще под музыку русского радио, если чуть-чуть развернутую эту мысль представить, как в песне Григория Лепса, то вообще и идеально. Ну а в целом, когда вы слушаете русское радио, то понимаете, что все будет обязательно хорошо. С нами оставайтесь.

Оказывается, волшебных слов гораздо больше, чем просто «спасибо» и «пожалуйста». По крайней мере, меня в детстве учили только этим двум словам. А у Дмитрия Маликова, видимо, целый лексикон, есть целый словарик, из которого он создает такие песни. И в итоге они, конечно же, попадают в сердце. «Волшебная моя» в эфире Русского радио, 23:29, время московское. Кстати говоря, что можно обойтись без волшебных слов, просто действовать императивно. Например, сказать «Голливуд, танцуй» и дальше бескомпромиссно. В любом случае будет танцевать не только Голливуд, но и мы с вами. Тем более у нас Владимир Киселев и Артур Пирожков продолжают наш с вами эфир. Юлия Михальчик, Максим, Файвста также на подходе. Нам будет не скучно, весело, и все будет хорошо.

0: Михальчик в эфире Русского радио. Песня, знаковая песня, которой Юля, конечно же, может гордиться. И спасибо ей большое за выступление. Я думаю, что вот сейчас появился Миша Набоков в студии Русского радио.
1: Да, привет, Андрей,
0: но вот
1: привет.
0: Тебе есть чем гордиться в твоей жизни? Кроме шоу «В крутое по-русски», может быть, что-то у тебя какое-то событие есть? Может, песня какая-то.
1: Слушай,
0: есть?
1: Ну, как, какой-то подтекст у тебя, как будто бы ты сразу знаешь ответ уже, да? Что нет? А я тебя удивлю, Андрей.
0: Нет, ну я уже сказал. А я уже сказал.
1: А я тебя удивлю, Андрей. Дело в том, что мне действительно есть чем гордиться. Есть что рассказать своим внукам. В танцевальном коллективе мы воронежцы. Я держал вот этими вот самыми руками.
0: Не надо на меня орать.
1: Спокойно. Деревянного гигантского петуха на огромной вот. Деревянной палке.
0: Тебе доверили? Ты хоть не уронил?
1: Я тебе больше скажу, когда я заболел, звонил руководитель коллектива и сказал: Миша, приезжай с температурой 40, некому держать больше.
0: Теперь я тоже горжусь тобой, Миш.
1: Спасибо.
0: Про шоу «В крутую по-русски» тоже забывать не надо, Миш.
1: Это святое.
0: Ты несешь знамя в шоу «В крутую по-русски» вместе со мной в субботу и воскресенье. Давай в субботу, как всегда, с 9 до 11 здесь же.
1: Донесем.
0: Да, уверен.
1: Давай.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Заместителем председателя правительства Ивановской области стал ветеран СВО, участник президентского кадрового проекта «Время героев» Павел Емельянов. До назначения он прошел стажировку в нашем регионе, во время которой глубоко погрузился в аспекты работы органов власти. В качестве зампреда Павел Емельянов будет курировать Управление региональной безопасности. Напомним, «Время героев» — это специальная программа для участников и ветеранов специальной военной операции, направленная на подготовку к работе в госструктурах. В Ивановской области при поддержке Фонда культурных инициатив снимают документальный сериал. Он расскажет о легендарных текстильных производствах прошлого и амбициозных модельерах настоящего. Зрители увидят не только предприятия, но и парки, шедевры конструктивизма и аудитории Ивановского политеха, сформировавшего уникальный творческий почерк многих молодых дизайнеров. Премьера ленты намечена на декабрь. В Иванове вновь состоится Экосап. Очередной субботник на соборных пройдет 23 мая. Его участники очистят от мусора берега реки Увать. Экологическую акцию уже не первый год организует администрация и клуб «Соборбро». Присоединиться к уборке могут все желающие на своих сапах или в резиновых сапогах. Мэрия обеспечивает инвентарем и вывезет собранный мусор. Ежегодно в ходе таких субботников собирают 200-300 килограммов отходов. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки и полимерные пакеты. Акция начнется в 10 часов. Точка старта – площадка около Самойловского моста. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретил однокурсника. Он рассказывал, как они с женой начали делать ремонт в квартире. Говорит, что бы вот я ни сделал, все ей не так. Вот до того дошло, она схватила у меня ламинат и начала укладывать его сама. Представляешь? Ну, я отвечаю, ну, это проблема, конечно, да. А он мне говорит, нет, Миша. Настоящая проблема в том, что она реально хорошо укладывает ламинат.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Спасибо огромное нашим музыкальным психологам группе «Добро». Кстати, один мой друг решил тоже сходить недавно к психологу. Тот очень толково все объяснил, расставил по полочкам и дал универсальный рецепт. «Посылайте всех подальше», говорит. А потом еще добавил, ну, для закрепления надо бы на несколько приемов сходить, да, а деньги там не маленькие, вы понимаете, да. И мой друг не растерялся и ответил: «Спасибо большое, я все усвоил, идите вы».

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Одна очень жадная семья решила сэкономить на фотографии и просто запомнила свадьбу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично меня мало чем можно удивить, потому что недавно мы с друзьями отдыхали в лесу, и внезапно из-за деревьев к нам вышел человек в костюме зебры. Можете себе представить? Выяснилось, что где-то недалеко был корпоратив с аниматорами, и он отбился от своих, заблудился, но мы его пригласили к себе, конечно же, накормили, и в какой-то момент тоже потеряли. На всякий случай выяснили, что медведи на зебр точно не охотятся, и со спокойной душой продолжили веселиться.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая рассказала мне невероятно романтическую историю, как она познакомилась со своим мужем. Говорит, сидела на сайтах знакомств только ради смешных профилей, а вместо своей фотографии она поставила фото своей кошки. В итоге нашла такого же дуралея, у которого на фотографии тоже был его кот. Женаты уже 2 года.

Миша Слабоков на Русском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро, я обратил внимание, что рядом сидит женщина и пытается разгадать сканворд. Нужно было продолжить фразу «в начале было». И, имея в наличии третью и пятую буквы «О», дама, ни секунды не сомневаясь, написала «в начале было плохо».

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И я сейчас смотрю, что у нас будет в конце этого музыкального часа. И это, друзья, новинка от дуэта, о котором, мне кажется, мечтали все без исключения. Анна Асти и Дима Билан записали, наконец-то, новую песню. Как бы сейчас сделал мой отец, он бы засучил рукав и сказал: «Посмотрите на мои огромные мурашки. Дождитесь».
1: Свет

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня у нас день винегрета, друзья, а также суши и роллов. Если честно, винегрет я не очень люблю. Но если он из суши и роллов, это совсем другое дело. Нам остается только одно – найти побольше приятных поводов для всего этого. Может быть, у кого-то сегодня день рождения, окатилась кошка, заговорил попугай. Пишите в стол заказов на русском радио. Мне Миша Набокову. Это можно сделать в наш классник. Пишите в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105.7. Ну, а прямо сейчас песня как раз для тех, кому можно только винегрет.

кто сейчас далеко, кому добраться нелегко. Стол заказов на Русском радио в вашем полнейшем распоряжении. Пожалуйста, пишите. Это можно сделать в официальной группе Русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках, в наших мессенджерах по номеру 8-916-003-105-7. Большой привет отправляется в Усть-Кут любимому папочке, мужу, токареву Максиму, от его лапочек трех дочек и любящей женушки. Цитата из теплых краснодарских краев с родников. «Любим тебя и давай побыстрее домой, наш родной, нам без тебя тяжело». Передаем всей второй смене привет. Всем рабочего настроения, мира и добра и гармонии. Это от Марины Дубаковой, Валентины Ковалевой и Кристины. Цитата, процитирую сообщение. «Передайте привет моим пассажирам, сотрудникам ресторана. Они отработали смену, и я их сейчас везу по домам, но, внимание, вот здесь бы я санкцентировал внимание, еды они мне не дали», написал Сергей из Ставрополя. Сергей, не переживайте, просто поставьте ребят на счетчик, как говорится, в конце года ресторан уже перейдет к вам.

И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Кто уже успел подзабыть наши координаты, ничего страшного. Я напомню, с удовольствием, мне несложно, даже приятно. Куда можно написать в стол заказов на Русском радио? Конечно же, в нашу официальную группу Русского радио во ВКонтакте, в Одноклассниках, в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7. Процитирую сообщение. У нас уже доброе солнечное утро, которого и всем желаю. Пусть новый день несет искренние улыбки, причем коллег и близких, душевные разговоры и теплоту в душе и в душе. Это я уже от себя добавил. Хочу передать привет своему любимому мальчику Паше и пожелать ему хороших выходных. Солнышко, Аленушка, написала. Всем большой привет из дождливого Иркутска. Цитата. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого Анатолия Кривенкова, наверное, так. Он сейчас на вахте. Так, а с чем мы поздравляем? С тем, что он на вахте? Сомневаюсь, тут еще что-то. Так, вот, процитирую дальше. «Знай, мой любимый ежик, я тебя очень жду и всегда буду рядом, несмотря ни на что». Анатолий, поздравляем вас с событием, которое случается нечасто, скажем, таким перевоплощением интересным. Вы теперь, судя по всему, ежик. Носите это имя гордо.

0: казалось бы, зачем в 2 часа ночи здесь вместе со мной находится такое огромное количество статистов? Да вот зачем. Чтобы аплодировать и поздравлять, конечно же. Доброе утро, Сахалин. Процитирую сообщение. Хочу поздравить с юбилеем моего дорогого друга Фролова Андрея. Друга, проверенного временем. 20 лет – это не шутка. С юбилеем тебя. Друг, желаю всего самого наилучшего. Крепкого здоровья, надежных друзей, семейного благополучия. И, конечно же, без него дождя. Вот так написано. Чтобы ни в чем себе не отказывал. Твоя подруга Рогальская Ольга. Ну, что я могу сказать? Не все вы знаете о своем друге, Ольга. Ну, во-первых, у него уже давно все хорошо, об этом сейчас напомнит Филипп Киркоров на русском радио. А во-вторых, Андрей у нас натура. Наверняка весьма романтическая. И дождь он просто обожает.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Зато вернулся я, Миша Намоков, и это «Стол заказов» в самом разгаре на русском радио. Привет маме Любе из Десногорска. Цитата: «Не спи, ночь, конечно, бесконечная. Люблю и обнимаю» от дочки Анастасии. Татьяна передает большой привет своему мужу Бабаринову Андрею. Пишет: «Он лучший мужчина на свете». Процитирую: «Люблю его до луны и обратно». Эх, Татьяна... Этот речевой оборот, к сожалению, уже занят Ириной Дубцовой. Поэтому давайте не «до Луны и обратно», а «до Нептуна и обратно». Вот это высказывание. Свободно, пожалуйста, пользуйтесь.

я думаю, звонить не обязательно, потому что сейчас, ну, мало ли что. Ну, вдруг человек спит. 2:35 ночи, да? Ну, всякое может быть. Поэтому лучше напишите. Просто напишите «Стол заказов» на Русском радио. И все, всей второй смене. Вот, например, мы с Александром говорим, что они самые лучшие. Особенно девчонкам Марине Валентиновне и Кристине. Привет всем механизаторам Саратовской области, работающим сейчас в поле. Ребята, Сергей с вами. Мы культивируем. Процитирую сообщение от Владимира. С днем рождения моего любимого сына. И спасибо большое моей любимой за него. Ну, а теперь все это уже более подробно и в развернутом виде. Александр Панайотов и его «Акваланг».

Время, когда мы узнаем, что же классного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Доброе утро, привет нам из Барнаула. Прилетел, это приятно. Громадный привет всем своим деткам передают Зоя, Наташа, Саша, Лена, Катя, Рамиль, Ренат. Обалдеть. Цитата, процитирую, их у меня семеро. Прошу поставить песенку «Вместе весело шагать по просторам». Да, именно такими песнями и славится Русское радио, но все-таки с вашего разрешения мы что-нибудь другое поставим. Хорошо? Огромный привет Володе, он едет рядом с Зоей сейчас. Такой мини-рейс Барнаул-Новосибирск с любовью, Зоя. Так, ну что, поскольку у вас семеро детей, да, получается, давайте послушаем «Седьмой лепесток» от группы «Хайф».

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: На этом с приятным пока все. Я, Миша Набоков, разумеется, остаюсь вместе с вами. И, кстати, про память, парни, вы даже не переживайте по этому поводу. Мне кажется, если у нас вдруг так случится, что мы все потеряем память, девчонки сделают все возможное, чтобы ее вернуть, чтобы мы вспомнили, на что она точно обиделась.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И вы не представляете, как вам повезло, если у вас есть друг или знакомый по имени Алексей. Потому что не поставить эту песню ему на звонок, лично я считаю, это преступление.